наши поют, земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Мы две половинки одной бесконечной.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: братцы. 89,5 FM в Севастополе. Включай.
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: я про товарища дружка, а только рядом нет.
1: Море лето.

0: утро, казаки и казачки. Солнце уже вовсю светит над Кубанью, и мы тут, Казак ФМ, заряжаем всех хорошим настроением. Юль, привет, привет.
1: Привет, привет. Сегодня, как ни странно, пятничное утро, и у вас Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. Как вы там? Расскажите, как начинается ваш день? Как у вас вообще лето проходит? Как этот август? У нас до конца лет совсем чуть-чуть осталось.
0: Ну, давайте, делитесь новостями. Кто на рыбалку, кто на работу, кто ягоды собирает, а кто по России гуляет, кто с семейством, кто один. Да, традиционно давайте начнем с переклички с нашей.
1: +7 928 401 2020, мессенджер Макс, пишите нам. Ты знаешь, мы еще даже с тобой услышали наши голоса, и нам сразу пишут: доброе утро из Сургута. Мы даже не успели.
0: Давай так, из солнечного летнего Сургута.
1: Да, хорошего нам дня желает Александр. Александр, взаимно. Мы очень рады, что вы шустренько узнали нас.
0: Вот так вот, в доброй кубанской перекличке побеждает сегодня Сургут.
1: Да. Так, давайте поговорим. Вот сейчас лето. С чего начинается ваше утро? Вот с чего? Вот Андрюха уже много всего перечислил. А может быть... Это что может быть?
0: Да все что угодно может быть.
1: А если человек в отпуске?
0: Идеальное
1: состояние.
0: Тогда
1: у него начинается не с кофе?
0: Тогда у него утро начинается с 2 часов дня.
1: Вот. О, да, кстати.
0: Это идеально. Тоже хорошо, идеально. В общем, друзья, давайте сегодня поговорим о наших идеальных просыпаниях. Вот какое ваше идеальное утро? Ну и, конечно же, послушая музыка на Казак ФМ, вас вдохновит на номер 928-401-2020. Ну, тоже традиционно прислать. Вот, привет нам утренний, да? Рассказать какую-нибудь добрую новость. Вот у меня доброе утро начинается с добрых новостей. Если вы сегодня поддержите еще и звонком на номер 928-401-2020, это будет счастливое утро для ведущих. Вот, а для всех остальных, ну, мы с помощью хорошей музыки, с помощью подарков, с помощью общения, ну, это же утро создадим, Юль?
1: Да,
0: поехали.
1: Создадим.
2: Частушка для казака от Ольги Радачиной и Стас.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком». 299,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
8: Застройщик ОСЗ «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
9: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: 7:19 в эфире Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирючна. Ой, у нас такое настроение хорошее. Утро началось сегодня. О, у тебя с чего?
0: С пятницы.
1: Классно.
0: У меня утро началось рано. Я солнышко увидел, как всходит, и хорошо стало. Кстати, вчера в Краснодаре вот я почувствовал первую такую ночную прохладу. Не заметила? Прям холодно стало.
1: Да, я заметила, потому что обычно у нас теплых одеял нет,
0: да,
1: но сегодня даже муж попросил. У нас идут сообщения. Мы сегодня говорим.

0: интересно.
1: А когда они задумывались о детях, это вот по какому-то календарю картофельному, да, вас?
0: Я не знаю, как это было.
1: Либо, знаешь, сверху небо смотрит и говорит, хорошо живут эти люди, вот вам еще помощников, как раз под картошку.
0: Да? Именно. Да. Людмила напишет, доброе утречко, мои самые родные ведущие, Юлечка и Андрей.
1: Вот, спасибо, да. Хорошо.
0: Желаем вам, мои хорошие, удачного дня. Сегодня уже не так жарко, проснулась я в хорошем настроении, потому что услышала голоса любимых ведущих. Спасибо вам большое за такую хорошую программу. С уважением, Людмила.
1: Спасибо вам большое, наши дорогие, все те, кто с нами на одной волне. Здесь, в Краснодарском крае, в Крыму и в Адыгее. Ну и продолжаем.
0: Поздравляют нас с медовым спасом сегодня.
1: Взаимно, взаимно.
0: Здравствуйте, Юрий и Андрей. Я просыпаюсь в 5 утра. Для меня нет проблемы вставать рано. Так и живем в селе. Но тут кормить куры, уток. Затем завтрак, зеленый чай и сыр. Ну и затем делаю заказы на свои мыльные цветы. О, какой красивый букет. Ага. Скоро 1 сентября, так что надо успеть все сделать. Утро у меня уникальное. Ой, какая красота.
1: Людмила Дмитриевна, силы вам. А вот это вот тоже разница,
0: Татьяна,
1: да? Обычно...
0: Татьяна Дмитриевна, да.
1: Так. Горожане, да, они просыпаются и самостоятельно там себе чай либо кофе мой любимый заваривают, да? А станичники, да, хуторяне, они сначала пойдут и уделяют внимание там курам, животным, всем-всем-всем, кто окружает, а потом только себе. Да?
0: Это вот потому что потом пекло начинается, и уже можно и себе время уделить.
1: Ну, у каждого свое такое идеальное. Да? У кого-то утро это про шум и про жизнь, да, у кого-то про тишину, да, вот про запах хлеба, вот, да, а у кого-то про объятия. Ну, это, мне кажется, что не зависит от того, где ты там живешь, в городе, да, большом
0: либо
1: в селе.
0: Абсолютно не зависит. Итак, друзья, наши, мы сегодня говорим с вами о том, как же начинается ваше утро, и что вам в этом утре классного происходит с вами. По номеру телефона +7 928 401 2020 пишите нам, мы с радостью прочитаем ваше сообщение и

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а к нам ежик приходил.
3: Да ты что? В городе ежика не часто увидишь. И что было, когда ты его увидела?
0: Я его хотела погладить, а он убежал в кусты.
3: Наверное, он тебя испугался и спрятался.
0: А почему он боится? У него же колючки есть.
3: Ты большая, Нина, а ежик маленький. От такого большого зверя, как человек, лучше уйти, чем пугать его иголками.
0: А зачем ему тогда эти иголки?
3: Защищаться. Но от врагов поменьше, чем человек. От собак или кошек, например, а в лесу от волка или енота.
0: А как у ежика растут эти колючки?
3: Так же, как у нас волосы. Иголки у ежика – это преобразованная шерсть, очень-очень жесткая. Лапки у ежей короткие, быстро бегать они не умеют, а врагов в природе у них достаточно. Вот они и придумали себе такой способ защиты. Когда кто-то опасный к нему приближается, ежик сворачивается в клубок. Иголки топорщатся в разные стороны, и хищник, если попробует дотронуться до ежа лапой, уколется. В общем, никто не хочет связываться с таким колючим шаром.
0: А еще я видела в книжках, ежики носят на себе грибы и яблоки.
3: Это только в сказках, дочь. На самом деле на иголках ежик никаких грибов и яблок не носит. Он вообще хищник и ест жуков, червяков, кузнечиков и даже лягушек.
0: Эх, а я хотела его яблоком угостить. Ну ладно, как-нибудь ящерицу для него поймаю.
2: Папа знает.
4: Море лето.

0: Технічне, добре, позитивне, добре, продуктивне. Ведь сегодня Казак ФМ, здесь в студии Юлия Кирышна, Андрей Мартынюк.
1: Привет, родные наши, любимые слушатели Казака. Утреннее шоу продолжается, набираем обороты, сообщаем, что совсем скоро будем разыгрывать приз, поэтому следите за этим. Обязательно номер телефона сохраняйте, если еще у вас нет, 928-401-2020. Ну а мы сегодня говорим о том, что делает ваше утро добрым и добрым. Доброе утро, ведущих. Это добрые сообщения. Давайте тоже читать, потому
0: так,
1: что
0: Валентина.
1: Их насыпало.
0: Валентина из Мингрильска пишет. Мы с утра медка поели. Сразу все мы подобрели. Будем радоваться, улыбаться, сладко-сладко целоваться. Всех с добрым утречком, с ведом и спасом. Всех благ. Валентина, нам так приятно.
1: Талантливая вы наша. Так, из Мингрильска мы перелетаем дальше. Мы перелетаем, и у нас здесь на связи город-герой Севастополь. Доброе утро, Людмила. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Юлия.
0: Я рада вас слышать.
1: Взаимно. Очень рады нашим соседям, любимым и слушателям. Родны. Так, Людмила, вот смотрите, разные регионы. Кубань, Крым, да? Но утро-то у нас у всех какое-то бодрое получается. Вот рассказывайте ваш секрет. Что делает, какие ингредиенты должны присутствовать, чтобы почувствовать ту самую бодрость, радость и любовь.
2: Бодрость, радость и любовь. Угу. Я просыпаюсь, когда у нас начинается зарница, когда солнышко из Ялты через горы перейдет, угу. И у нас появляются первые лучи. И мои птенцы, ласточки, под окном начинают 4 часа чирикать. Я порой говорю, ребятки, ну помолчите, дайте хоть чуть-чуть поспать. Но так как я сама жаворонок, поэтому я встаю всегда с лучами солнце.
0: Получается, вот. Жаворонку.
2: Это меня, ласточка, как говорится, вдохновляет, радует. И самое главное, я советую всем это делать. Вот ты проснулась, сама себе даже улыбнулась, и создать внутри себя хорошее, прекрасное настроение. И весь тогда пойдет, просто чудо будет.
1: Ну, бывает же, когда ты так раз не с той ноги просыпаешься.
0: Бывает.
1: Да? Бывает. Там устал, какие-то новости тебя там одолели. Вот. Что-то в жизни не получается. Вот как это сделать?
2: Создать себе, как говорится, хорошее настроение. Ты искристый вот этой радостью, радугой. И вокруг тебя люди тоже начинают тебе улыбаться. Самое главное – улыбка.
1: Спасибо большое за это мнение. Большой привет Севастополю. А мне кажется, нам, южанам, Юль, чуть здесь побольше повезло, да? Потому что, как бы то ни было, все-таки солнце на нас влияет, и настроение, казалось бы, нет. Посмотришь на солнышко, раз оно появилось, да? У кого-то есть возможность у нас чуть больше бывать на морях, да? Тоже раз, там, либо несколько часов, либо ты вышел из дома, а вот оно, море-то красивое, либо черное, либо азовское, да?
0: Именно так. Чего бы нет? Итак, друзья наши, у нас номер телефона +7 928 401 2020. И вот в следующем выходе мы уже будем готовы разыграть приз.
1: Звоните, торопитесь, повышайте настроение.

0: Юль, мне кажется, что в нашей отбивке есть точный рецепт доброго утра. Знаешь, когда все просыпаются и песни начинаются, и тогда все у вас получается. Доброе утро, родные!
1: Доброе утро! Сегодня у микрофонов Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. И мы очень рады этому. И мы, это нам поднимает настроение, да?
0: И особенно поднимает настроение, когда мы разыгрываем призы в рубрике «Послесловица».
2: «Послесловица».
0: Предподарница «Послесловица» идет, и мы из Краснодара связываемся с замечательной станицей. Это станица Павловская. Анна! Анна на связи. Доброе утро, Ань. Доброе. Анна. Алло, алло.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, давайте так, мы сейчас перезагружаем наш номер телефона. Есть у нас связь? Алло, алло.
1: Нет связи.
0: Ну, давайте еще.
1: +7 928 401 2020. Звоните прямо сейчас, и вы можете получить приз. Вот звонок, наверное, это перезванивает Анна.
0: Пробуем, давайте. И так, мы активировали номер телефона и говорим доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, Анна, сделайте приемник тише. Выключайте его полностью. Доброе утро. Так, Ань, ну мы предлагаем вам забрать у нас приз. А что для этого надо? Надо просто продолжить те пословицы, которые мы с Юлей будем зачитывать. Мы первую часть, вы оставшуюся часть, да? Вот. Так, давайте. А с какой? С легкой начнем, либо с посложнее? Как считаете?
3: Давайте с легкой.
0: Ну давайте. Так. Мы сегодня говорим о человеке и о времени, ну и с легкой. Утро, вечера.
3: Доброе.
0: Классно, да? Ну, то есть, вот еще раз.
1: Утро вечера.
0: Доброе.
3: Мудренее.
0: А мне понравился первый вариант. Утро, вечера, доброе. Ты знаешь, нужно здесь утро, точка, вечером, точка, доброе, точка.
1: Поехали дальше. Время не птица, за хвост не...
3: Не потянешь.
0: Не потянешь, ну здесь не поймаешь, но в нашем случае...
3: Да. Не поймаешь.
0: Ань, давайте так, у вас классно получается. Ну зачем вы нас слушаете? Не потянешь, да? А я знаю, что на Кубани все больше и больше птиц появляется. Вот у меня, например, у соседей есть страусы, поэтому там уж точно не потянешь.
3: Андрей, вы знаете, у нас сейчас время поменялось, птицы прилетают очень разные, интересные. Я вообще не успеваю за ними следить.
0: Вот.
3: Все новые, улетают, прилетают, вообще в шоке.
1: Анечка, и у нас осталась еще одна послесловица. Береги честь с молоду, а платье...
0: Вот когда,
3: так,
0: ну вот представляете, а с какого момента требуется
1: беречь платье?
0: Ну платье здесь одежда.
1: Когда?
0: Итак, береги честь молоду, а платье? Ну давайте любое слово.
1: Когда оно только приобретенное.
0: Так, Ань, давайте попробуем.
3: Удлиненное.
0: Когда оно удлиненное?
3: Не знаю.
0: То есть с короткими платьями можно не беречь, да?
1: То есть сразу с магазина надела и сразу пошла в лужу, вывалилась.
0: Да, но если оно короткое, а вот удлиненное нужно беречь. Ну ладно, в любом случае, береги честь
3: с молоду. Я, например, одеваю платье сразу с магазина и иду, куда мне надо. Переоделась и пошла.
1: Еще его беречь, правильно?
3: Ну вообще... его беречь, действительно, жизнь одна.
0: Ну, Ань, ну, логика в этом есть, да, нужно идти куда надо, а куда не надо, идти не надо. Вот, все легко и просто. Ну, в любом случае.
1: Мы вас поздравляем, два правильных ответа у вас есть, поэтому с вами свяжутся наши девчонки после 10 утра и расскажут, как вы можете получить свой приз. Если вы хотите передать приветы, а мы видели, что вы нам их писали, можете озвучить их сейчас.
0: Угу. Ань, кому привет?
3: Привет своему мужу Василию, который уже на работе с моим братом, своей куме любимой, кумаське Юлии, которая тоже уже едет на работу, Виктору куму, разумному.
0: Замечательная фамилия.
3: Своей сестре Фоменко Ирине Викторовне.
1: И не забываем про медика с Павловской, Викуську и другу Славику.
3: Моя подружка лучшая.
0: Ань, Павловская, привет всем тем, кто есть в вашем списке, тоже привет большой, обнимаем. И, Юля, а давай сделаем вообще возможность для всех сегодня поздравить. 928-401-2020, следующая рубрика «Ленивые варенички». Успевайте.
1: Алло, село!
2: Люба, братцы, 104.9 FM.

0: О, как мне нравятся песни нашей радиостанции. Алекса только что пела «Где же ты?», а вот и мы.
1: Вот и мы. Вот и мы, Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: И ваши приветы и поздравления в рубрике «Ленивые варенички». Кстати, напоминаем, что каждый час в финале его вы приветы и поздравления персонально на номер 928-401-2020 присылаете, а мы это все по нашей великой необъятной стране распространяем с радостью и любовью. Идем.
1: Ну, а пока сейчас поздравления летят нам и всем радиослушателям с медовым спасом. Пусть в доме будет достаток, тепло и сладость счастливых дней. Татьяна нам пишет, она поздравляет всех. Также пишет: доброе утро, любимое радио, прекрасный ведущий. С праздником, здоровья, сладкой жизни, сладкой любви вам, станица Каневская.
0: Каневчанам тоже большой-большой привет. Как же я тоже соскучился по этой станице.
1: Так, еще у нас есть сообщение. Доброе утро, прекрасное утро, мои любимые ведущие Андрей и Юля. Я стараюсь запечатлеть все самое прекрасное. Недавно разрулила она случай в троллейбусе, на шуточку перевела скандал, и все улыбнулись и ее поблагодарили. Вот.
0: И спасибо мы, потом сказать.
1: Да, мы сами создаем себе настроение на весь день. Я иногда говорю: посмотрите на небо, какая листва красивая, солнышко светит, вот он, живите рай на земле, живите в мире и согласии. Вот как-то такие у нас сегодня теплые сообщения и картинки красивые, море, лебеди.
0: Хорошо, ну а то, что есть в нашем арсенале, мы будем использовать для доброты, для интересного такого начала дня. И вы знаете, лучшая музыка, а музыка как раз может переключить, да, с любого негатива на позитив. Вот так вот раз, включи хорошую песню, послушаешь, и в жизни твоей все хорошо. Тем более, когда впереди песни, которые поют наши люди. Не переключайте, совсем скоро новости, ну и вновь продолжим поднимать настроение всей нашей стране.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 0401. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Приходит на радио Казак ФМ. Вот как можно любить ягоду, которую я никогда не пробовал. Да, морожка была только что в исполнении Сергея Войтенко и Виктора Сорокина.
1: Я не знаю, как можно любить морожку и тоже, но я знаю, как можно любить Сорокина. Потому что его любят все.
0: Ну а вот как вот с помощью песни можно влюбиться. Я-то ягоду эту морожку даже сейчас не представляю, как она на вкус. Но благодаря Виктору действительно люблю эту
1: песню. И ягоду тоже автоматически.
0: Такое ощущение, что морожка живет в моей жизни, хотя я ее не ем. Кстати, недавно слышал, что появилась в продаже такая очень редкая, ну, в России, да, сейчас, княженика.
1: О, я тоже, кстати, слышала.
0: Княженика. Говорят, денег стоит бешеных каких-то, до 5000 рублей за килограмм, потому что, во-первых, она в северных регионах, чем ближе к центральной полосе она приближается, вот эта вот ягода, да, тем она краснокнижнее получается. И поэтому, да, это вот какой-то деликатес такой.
1: Ничего
0: вот
1: себе.
0: Морожку не пробовал, и княженику тоже не пробовал. Если вы пробовали, расскажите, на что похоже. Нам, южанам. Ну, а мы вам будем рассказывать тогда наши приветы и поздравления.
1: Итак, сообщение нам пришло. Здравствуйте, привет из самого Дальнего Востока. Мое утро заряжает позитивом Казак ФМ. Дальний Восток, донская казачка Лилия.
0: Ну, а мы знаете, тоже, Лилия, хотим вам сказать, что сейчас на Дальнем Востоке 15 часов 11 минут, да, и
1: казалось... Секундочку.
0: Вот оно, идеальное утро. Вот оно, замечательно, когда ты просыпаешься в 3 часа дня и можешь сказать доброе утро, родные.
1: Как же круто. А еще наш любимый Салим Казачок.
0: Да, здесь
1: чашечка
0: уже.
1: Кофе с вкусняшкой и радио Казак ФМ.
0: Сергей, привет. Тоже мы отправляем и вам персонально, и всему Казахстану. Спасибо за то, что вы находитесь на волне Казак ФМ. Ну а мы идем дальше. Сегодня собираем рецепты самого классного. Доброго начала дня. Какое же ваше утро доброе? Из чего оно начинается?
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от казачки.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с днем старта!

0: Скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркеты «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
1: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте, современный жилой комплекс с уютными домами до 8 этажей. Продуманное пространство для гармоничной жизни всей семьи. Для детей игровые площадки, 2 школы, 4 детских сада. Для взрослых спорт, коворкинг, крытый бассейн. А также подземный паркинг, видеонаблюдение и трамвайная ветка рядом. Это жилой комплекс «Форма». Место, где комфорт принимает правильную форму. Звоните звездочка 2411. Застройщик ООО «СЗ Стройдом Краснодар». ИНН 232-800-6046. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: 21 августа в Краснодаре. Долгожданный концерт Какаджана Реджепова. Любимые хиты, море эмоций и приятные подарки. Встречаемся в банкетном зале «Робинзон Круза» в 18 часов. Заказ билетов 8-918-003-77-97.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
10: Море лето.

0: Конечно, день легче начинается, когда за окном светит солнце, на лице улыбка, в руках горячий, теплый кофе или, может быть, кофе со льдом, а в динамиках звучат голоса, которые вы так сильно любите.
1: Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк в эфире. Доброе утро!
0: Пятничное, прекрасное утро. Мы сегодня говорим о том, что же делает ваше утро прекрасным. И у нас есть сообщение. Нам написал Владимир.
1: Владимиру сразу говорю, завидую, потому что Владимир живет в квартире, коровы нет у него, огорода нет, не доить, не копать, никого и ничего, и много смайликов. Владимир варит жене кофе, пока она в постели, завтракает и идет на море. Владимир, ну вот, знаете, вы ведете прямой репортаж из своей постели, и там, по-моему, очень хорошо.
0: Да, я вот просто смотрю, что это же идеально, вот я кайф, море, в общем, пожалуйста. Отвезите меня на море, пожалуйста.
1: А тем более в Шипси, я очень люблю пансионат Шипси, и там такой старый парк, мне кажется, что это то, что вот для меня это самое доброе начало не только дня, да вообще любого времени суток, когда ты выходишь под тень деревьев, там есть огромный дуб такой, и ты можешь там летом книжку почитать. Кстати, вот если я летом начинаю не спеша утро свое, даже если оно в обед начинается, да, именно с книги, с неторопливости, тогда все происходит хорошо.
0: Очень интересно, ты что, так умеешь?
1: Ну, вот, периодически

0: Традиция Бузиновская. Хочу... Ага. Давайте так. Лен, мы это все отправим в вареники, если хотите.
1: Именно, в конце часа.
0: Угу. Так, чтобы было вкусно. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Так, собираем ту самую формулу прекрасного утреннего настроения.
1: Может быть, это какой-то топ списка. Первое, там, открыть окно и просто минуту подышать свежим воздухом. Не спеша, не глядя в телефон, а просто чувствовать утро. Прохладу, запах улицы, ветер. Ну, кому что там нравится. Может быть, это как раз кнопка включения дня у вас.
0: Ну, вот интересно, на каком месте можно будет поставить то самое включение радиостанции «Казак-ФМ», да? Для того, чтобы... Потому что для меня хорошее настроение, но с музыкой приходит. Ты только...
1: А если у тебя еще 4 человека там спит?
0: Ну, наушники, пожалуйста, выйди во двор, сейчас лето, ты можешь соседям поднять настроение.
1: В многоэтажке, чтобы до 25 этажа было слышно.
0: «Казак-ФМ», доброе утро, да, я могу себе это послушать. Но на самом деле, вот опять же, доброе утро, оно само по себе не приходит. Давайте друг другу помогать, и это можно сделать не только с помощью... каких-то таких процедур, например, утреннего душа. Вот без него у меня ничего тоже не получается.
1: Без утреннего душа,
0: конечно,
1: нет просыпания?
0: Да, да. Музыка, утренний душ, кофе вкусный. Ну и самое главное, это...
1: И все это под душем. И музыка, и кофе, все там. +7 928 401 2020. Расскажите нам.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Дуда – белорусский народный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Это кожаный мешок с несколькими трубками из камыша или перьев. Самая маленькая предназначена для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками и получался громкий резкий звук. На дуде играли на праздниках, на свадьбах, на крестинах. Под ее звуки народ встречал князей из успешных военных походов. Дуде радовались, но в то же время и опасались, веря в ее магическую силу. Поэтому исполнители радостно встречали, привечали и угощали. До середины 20 века дуда широко использовалась в белорусских музыкальных кругах, а потом была как-то заброшена и забыта. Но в наше время появились энтузиасты, которые сами изготавливают дуду и играют на этом прекрасном музыкальном инструменте. И даже устраивают фестивали, чтобы как можно больше людей

0: на часах 8 часов 37 минут и в ваших динамиках. Сегодня утренние будильники на Казаке. Юлия Кирюшна и...
1: Андрей Мартынюк. Казаки и казачки, мы сегодня собираем ингредиенты самого доброго настроения утреннего. И ваши сообщения нас радуют. Евгений Рябчун нам пишет. Доброе утро, Казак ФМ. На мой взгляд, самое идеальное утро — это утро 1 января. Как интересно.
0: Новый год.
1: Новая жизнь. Красота. Вот. А еще идеальное утро — это первый день отпуска. Это прекрасно. Евгений, мы хотим вашему тонкому чувству видение этого мира просто позавидовать. Я тоже вспоминаю однажды, когда я в Краснодаре, проснувшись 1 января, мне нужно было поехать на работу, да? И мне кажется, что один вместе с водителем троллейбуса и с кондуктором от сельхоза проехался по Северной. И это тоже была, знаешь, такая белоснежная дорога, снег выпал. И это самое необычное утро. Я еду и не понимаю, где все. Ну, понимаю, что все отдыхают, да? Но вот настолько это было чисто, настолько это было красиво. Это вот сейчас, Евгений, вы меня погрузили в то самое новогоднее утро.
0: Итак, а тут нам пришел ответ. Мы буквально недавно говорили о морожке, и да. Владимир нам прислал. Морожка крупная, желто-розовая, по форме как две ягоды малины. Ага. Вкус похож на банан. Растет на болотах. Еженика на самом деле редкая и неописуемо ароматная ягода. Растет на опушках тайги. Вкус здесь все. И малина, и смородина, и земляника. В общем, надо пробовать. Познание о ягодах — 30 лет жизни в нефтяной Западной Сибири. Казачья песня о морожке, думаю, это о уральских, сибирских и туда дальше, дальше казахах.
1: Так, ну, мне-то нравится тоже. Кубанские казаки также присоединяются к любви к морожке. Ну, будем пробовать. Будем открывать не только нашу Кубань, но и всю нашу страну. А благодаря вот тем друзьям, которые появляются у меня, ну, в разных регионах. Я думаю, что скоро-скоро уже точно могу.
0: Еще сообщение есть от Надежды. Доброе утречко, любимые ведущие. Сегодня для меня идеальное утречко. В 5 утра встала, помыла подъезд, чтобы жители встали и пошли по чистеньким ступенькам, чистым воздухом, чтобы все было, чтобы утро начиналось с чистоты и улыбки. И побежал на работу. Всем удачи и добра. Надежда. И со Спасом всех поздравляет. Надежда, спасибо вам большое.
1: Так, это Новороссийск у нас, да, был только что? Либо непонятно.
0: А тут непонятно. Краснодарский. Ну, непонятно.
1: Неважно. Мы живем с Надеждой и в жизни, и со слушателями также. Дальше отправляемся. Напоминаем, что наш номер телефона +7 928 401 2020. Самая лучшая музыка, самые интересные новости, которые вы присылаете, самые лучшие поздравления от вас, и тоже искренние, все будут зачитаны.
0: Что, погнали дальше?

0: Пятница! Это Казак ФМ, который вещает из центра Краснодара и сообщает, если вы еще не в курсе, ну а если точнее, 8 часов 47 минут. Это утреннее время, и с вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшина. И мы расскажем, чем заняться на выходных.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Ну, не только на выходных, можно и сегодня будет кое-что посмотреть. То, что мы порекомендуем. Есть мероприятия, растянутые во времени. Так, и, Юль, с чего начнем? Давай так. По 23 августа в Краснодарском музее имени Коваленко проходит выставка Эдуарда Абжинова «В интерьере мира». И здесь 80 живописных работ, это пейзажи, портреты. И посетители увидят произведения, посвященные сельским мотивам, природе нашей, Северного Кавказа, Черноморского побережья. В общем, мне все это дело нравится, поэтому я с радостью рекомендую. Красная 15, Краснодарский музей Коваленко. Пожалуйста.
1: Ну, это смотреть, а я посоветую, чтобы послушать 16 августа в мое любимое число. В этом вообще каждый год.
0: А почему? А потому что у кого-то день рождения.
1: Да, 16 августа в 17:00 Краснодарский музыкальный театр приглашает всех на премьерную программу, где, знаешь, самое интересное, там классическое звучание рояля будет объединяться с красками оркестра народных инструментов. Русский сувенир имени Нечипаренко. Значит, смотри, за пультом художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Григорий Михайлов. В концерте примут участие солисты, лауреат международного конкурса Александра Осипова, дипломат российского конкурса Сурен Вартанян и заслуженный артист Краснодарского края Денис Громов. И знаешь, кто будет ведущим?
0: Ну, давай.
1: Ведущая вечера — это заслуженный работник культуры Краснодарского края Валерия Анфиногерова.
0: Анфина Генова. Так, да. Я знаю, что когда ты посещаешь именно такие мероприятия, то это не только про послушать именно музыку, но еще и поговорить об этом. Если именно. Есть ведущий, который сделает погружение, и это будет, знаешь, как интересно, еще и детям. Поэтому принимаю твое направление. Ну, а еще хотел бы рассказать о интересном и полезном мероприятии, которое будет проходить и сейчас проходит с 15 по 30 августа на Одесской 48. Там есть такое место, которое называется «Чистая среда», куда я отвожу вещи, тоже какие-то бэушные вещи, которые у вас есть, там есть сортировка тех или иных, и они там проводят ребята, которые этим занимаются, еще и мероприятия, рассказывают о том, как можно использовать, на что, как можно свою жизнь сделать более экологичной. Так вот, там будет проходить большая книжная и распродажа, и отдача книг, особенно это же актуально перед 1 сентября, да, книги-то нужны, и ты можешь прийти, посмотреть, кое-что купить, кое-что просто так забрать и вообще поговорить о экологии. И там тоже будут мероприятия, которые направлены на экологическое воспитание. Поэтому рекомендую и вам, и вашим детям посмотреть и это событие. Да, Одесская 48 с 12 до 20 часов, пожалуйста, с 15 по 30 августа. Добро пожаловать. Ну, а добро пожаловать мы также говорим всем тем людям, кто с нами отправляется дальше в рубрику «Ленивые вареники». А что можно делать в ленивых вареничках?
1: А в ленивых вареничках вы можете написать свои поздравления, пожелания, теплые слова. Вообще можете позвонить по номеру телефона +7 928 401 2020 и

0: девочки ленивые, а мы нет.
1: Доброе утро! Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Сегодня вещают из центра Краснодара для всей нашей любимой страны. Так, пока ты готовишь сообщение, могу сказать, что вот вчера со своим другом сидели в его магазине. Вот, а человек, знаешь, с одной стороны бизнесмен, а с другой стороны занимается музыкой. Да? Вот тут занимается музыкой, и к нему там его друзья-товарищи приходят и начинают жаловаться. Вот, там не хватает времени, кто-то фотоаппарат купил, там куча линз, но не фотографирует. Кто-то говорит, о, я бы тоже занялся музыкой, но вот 24 на 7, а он на что так сидит, говорит, если вы хотите, вы это сделаете, значит, вы не хотите. Вот. Вот и все. Если вы хотите быть счастливыми с утра, да просто включите нашу радиостанцию. Ну, мы-то поможем, и у вас
0: конечно,
1: все получится.
0: Поможем. Ну
1: да?
0: И все, пришло время, Вареничков. Доброе утро. Алло, сяло, меня зовут Елена, я из станицы
1: Бузиновская, да.
0: Я хочу поздравить с днем рождения Стёжку Тамару. Желаю ей самого главного, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Живет Тамара в станице Выселки.
1: Великолепная станица, и люди там чудесные. За этот август я 2 раза был уже, или 3 раза был уже в станице Выселки. Еще буду проезжать и буду встречаться там с людьми добрыми. Поэтому присоединяюсь к этому поздравлению персонально.
0: Да, еще нам передают здесь пожелания и поздравления Екатерина Бесалая, сладкого утречка нам медового присылает.
1: Вот тоже очень интересно, как в радиоэфире, а у нас много картинок приходит сегодня с медовым спасом. Вот это то, что пересылает. Мы могли бы, конечно, описывать, потому что это мед, это девочки красивые, которые держат в руках баночку с медом, пчелки.
0: Вот, да. Ну, в общем, давай передадим еще большой привет Игорю, который нас тоже поздравил с медовым спасом. Тоже красивые картинки нам присылают. Нам очень-очень приятно.
1: Ну и всем тем, кто с нами на одной волне, мы опять же можем сказать наше доброе утро! Не переключайтесь, мы идем дальше, поднимаем

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами.

0: сейчас на часах 09:09. И сегодня студия наполнена улыбками, счастьем и вообще нашим прекрасным настроением.
1: Что сегодня
0: потому в студии?
1: Что пятница, и Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина продолжают поднимать настроение всей нашей стране.
0: У нас сегодня мы говорим о том, что делает ваше утро прекрасным.
1: У нас даже рейтинг сформировался уже.
0: Но
1: прочитав все сообщения, давай.
0: Но прежде чем мы дочитаем, да, что у нас есть, доброе утречко, наши ранние ведущие. Я хочу поздравить вас с Медовым Спасом, передать приветы Сергею Борисовичу и Любови Ивановне. Татьяна из Варениковской. Вот. Итак, по рейтингу пойдем? По рейтингу.
1: Давай, это хорошо. У нас сформировался такой список, и наши слушатели сообщили, что на первом месте для того, чтобы проснуться и начинать день здорово, стоит чашечка кофе.
0: Конечно.
1: Ты берешь кофе, и у тебя хорошо. Согласны? Согласны?
0: Так, я согласна.
1: Да? Так, согласна. Согласна. Дальше. По рейтингу для того, чтобы день прошел хорошо.
0: Нужно проверить телефон и новости.
1: Новости интересные, получается. Ага. Обсудили. А вот на третьем месте это утренняя зарядка, легкая разминка. Но мне кажется, что в некоторых семьях, как, например, вот, ну, конкретно у меня жена делает зарядку, да, а я не всегда. Поэтому у меня...
0: Не всегда, никогда.
1: Да, у меня... Как интересно.
0: Говори со своими именами.
1: Но зато мой смартфон, он делает с утра зарядку.
0: А, вот так вот.
1: Нет, он стоит же на зарядке, поэтому это считается. Все, принимаем.
0: Дальше поехали. У нас принятие душа или умывание.
1: Без этого не получается. Не получается у меня. Доброго дня, я присоединяюсь к этому.
0: Согласна.
1: Так.
0: Завтрак. У каждого он свой в удовольствие. Как мы узнали у Кати Полукаровой, это рыбка с тостом. У кого-то это бутерброды, каши, яичница.
1: А у кого-то, я вспоминаю свои студенческие годы, это то, что осталось...
0: Вчера?
1: Да, от ужина.
0: Шпроты.
1: Все может быть. Ну а дальше это легкое движение. Вот если у тебя легкое движение на работу, без пробок, значит, утро замечательное, да?
0: А кто-то на работу ходит пешком, и для него это тоже определенный утренний ритуал.
1: Ну, знаешь ли, 17 километров пешком.
0: Ну, знаешь, у наших радиослушателей самое главное, что утром делает их шикарным, это, во-первых, Казак-ФМ, а во-вторых, все-таки это кофе.
1: Ну, и для того, чтобы вот опять же соединить все это в одном настроении, мы напоминаем, что гость, приходящий в третью часть нашего эфира, он и подтверждает ту самую теорию. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Маруха, генеральный директор ООО «Дим Кофе». Поэтому присоединяйтесь не только в аудиотрансляции, но еще и видео. Это можно сделать на сайте kazak.fm.
0: Либо... Или группа ВК «Настоящая раздольная».
1: Пишите нам, задавайте вопросы, ну и поднимайте свои утренние настроения вместе с Kazak.fm.
2: Чистушка для казака от Татьяны Ивановой и...

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория

0: Секрет доброго настроения утреннего открывает ведущий Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. На часах 9 часов 17 минут. А это у нас значит третий час нашего утреннего шоу «Алло, село». А это значит еще, что к нам приходит гость.
0: И сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Маруха, генеральный директор «Дим Кофе». Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Рады вас видеть в нашей студии.
1: Дмитрий Васильевич, мы сегодня разговариваем о том, как и что делает людей утром счастливыми. И знаете, у нас такая статистика образовалась, что все-таки кружка кофе – это то, что нужно каждому человеку. И вот мы хотим спросить, есть ли у вас какой-то напиток, утренний какой-то кофе, определенный, может быть, там есть какой-то сироп, или там есть лед. Вот расскажите нам про ваш утренний кофе.
0: Именно летний.
1: Летний.
0: Да, летнее настроение.
2: Летнее настроение. У нас очень большой такой ассортимент летних напитков. И самое классное, я считаю, это Дим Айс. Это рубленый лед. И если туда добавить немножко ванили или карамели, то получится такое легкое-легкое мороженое.
0: Мне, знаете, как человеку, который вовлечен в жизнь города Краснодара, это очень нравится. Когда ты начинаешь... Ведь кофе, это же не только про напиток, да, это вообще про настроение. Это про то, как тебя встречают люди, как ты можешь... Не только в больших магазинах. Большие магазины, они обезличенные. Вот. Да. А когда ты заходишь в свою точку, да, вот, где ты уже знаешь, кто тебя встречает, и уже говоришь «доброе утро», благодаря там бейджикам, ты уже знаешь, как зовут человека, да, либо можешь познакомиться, вот. И понятно, что эта система, ну, вот она выстраивается, и вы, как человек, как предприниматель, который постоянно что-то придумывает, постоянно запускает новые веяния в бизнесе. Вот что сегодня вас вдохновляет, и по какому пути идет развитие, в том числе и сети, вот, для того, чтобы люди почувствовали и утреннее настроение, дневное, да и вообще почувствовали радость в жизни.
2: Я сразу хочу сказать, я люблю утром заходить. У нас, во-первых, у нас несколько форматов. Есть экспресс-кофейни, которые находятся на остановках. И еще раз подчеркну, это очень удобно. Просто об этом, может быть, никто никогда не задумывается. Но когда мы задумывались с моим компаньоном и с нашими компаньонами, потому что у нас группа предпринимателей и группа франшиз, и там состоит целое сообщество людей, которые обдумывают и придумывают много моментов. Конечно, это же не я один, а это целый огромный-огромный коллектив и огромное количество людей, которые это делают. Так вот, в этих форматах, и один из них формат остановок, и его нет нигде, именно такого формата. То есть он есть только в нашем любимом городе Краснодаре, потому что я действительно люблю Краснодар, и где бы я бы ни был, я всегда люблю возвращаться в свой любимый город. Вот несмотря ни на все, его пробки или еще какие-то, но я его просто обожаю. Он дал мне все. Я люблю Краснодар. Это мой город. Я всегда стремился здесь жить, хочу жить, чтобы мои дети здесь жили, и мое поколение тоже здесь росло. Естественно, на кладбищах уже есть люди, Царствие Небесное, которые там находятся.
0: Это тоже корни.
2: Ну, да, обязательно. Как я всегда говорю, без фундамента нету дома и без корней нет дерева. Так вот, в этом формате, когда я захожу туда, мне очень нравится. У нас работают, во-первых, очень хорошие продавцы. Некоторые из них работают по 14-15 лет, где-то 13, 10, 5 и так далее. То есть это достаточно большая-большая история. Но самое важное, что у нас работают многовозрастные люди. То есть это не только молодежь, да, потому что все стремятся взять молодежь. А у нас есть люди, которым 60, 65, 50 лет. И вы знаете, как они самоотверженно выкладываются на работу, и они ходят, улыбаются, несмотря на какие-то тяжелые условия труда. И бывают люди приходят, которые очень требовательны, особенно к остановкам. Они не дают скидку, что это остановка, они требуют повышенного сервиса. Вот в этом мы сталкиваемся с проблемой с такой, и мы ее видим, эту проблему, и мы начинаем меняться, мы начинаем реконструировать наши остановки внутренние, и внутренние помещения мы перестраиваем. То есть мы хотим сделать больше возможного, опять же, возможного объема для того, чтобы, когда туда человек заходил, меньше было витрин, и это не давило. Мы такой провели психологический тест и увидели, что у нас с этим связана проблема. Оказывается, с этим связана проблема, когда человек приходит, на

0: отвечаете, еще и реагируете. То есть те сообщения, которые были написаны, всегда они получают какой-то отклик, и это тоже интересно. И когда там руководство выходит и самостоятельно под камеру рассказывает, как, что, куда, это тоже открывает там и сердце, и понимание то, что да, здесь классно, здесь
1: и
0: можно.
1: И не все равно. Mm-hmm. Самое главное, что вам не все равно. Вы сказали, что работает большая команда, и вот когда приходит, знаете, такая вот идея, и вы думаете, ну какая-то сомнительная история, но вдруг вот есть такое ощущение, ну надо попробовать.
0: Вот по поводу предпринимательской интуиции.
1: Насколько вы доверяете этой предпринимательской интуиции?
0: Либо все-таки цифры
1: решаются. Или вы не рискуете?
2: Вам честно?
1: Честно,
0: у нас
1: конечно.
0: Все по-честному, да.
2: Ну и вообще, кстати, всегда стараюсь разговаривать с людьми, всегда честно, предельно. Я не знаю, может быть, я делал правильно или неправильно, я не могу сказать. Как говорится, время покажет, но иногда время не всегда правильно показывает определенный период. Я действительно иногда доверяюсь таким вещам, доверяюсь интуиции, стараюсь, конечно, там, обдумывать и ввиду жизненного опыта, полученных знаний, да, там, технологий, которые есть, пересматривать это. Но зачастую, вот, исходя из своего опыта, именно вот эта интуиция всегда мне и выстреливала. То есть я не знаю, что это. Но это именно такой посыл в голове, когда ты видишь яркую конечную картину, как это должно быть. То есть вот у меня это так. Я сказал абсолютно честно.
0: По-другому у нас и не получается. Мы всегда рады, когда приходят гости, в том числе те гости, которые являются символами нашего города. И опять же могу сказать... Нет, я могу сказать тоже, потому что я путешествую по нашей стране. Ты понимаешь прелесть Краснодара, когда ты, наверное, из него выезжаешь. И когда тебе чего-то не хватает. Потому что ты живешь, и вроде бы все есть, и это само собой разумеющиеся
1: вещи.
0: Кажется,
1: что это так и должно быть везде.
0: А ты приезжаешь, а где? А как можно вот здесь с утра поднять настроение? Я черный кофе. Вот где? А нет такого. И ты такой, Краснодар, а ты же наш батюшка. Ну, как тут все удобно. Так, мы продолжим наш разговор после хорошего музыкального произведения. Вы также присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Это можно сделать на сайте Kazak.fm.
1: Или в ВК «Настоящая раздольная».
0: Задавайте ваши вопросы. Будем сегодня рады открыть

0: Краснодаре мы продолжаем поднимать настроение. На меня смотрит своими глазами красивыми Юлия Кирюшина. С вами Андрей Мартынюк и наш гость, с которым мы и в эфире, и за эфиром беседуем о том, насколько хорош наш город, насколько он и в последнее время, и в гастрономическом плане удивляет. У нас в гостях Дмитрий Васильевич Маруха, генеральный директор Динкофе. Дмитрий Васильевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Вообще не даешь.
2: Спасибо большое, что вы меня позвали. Всем большое спасибо. И для меня это, честно скажу, большая честь быть у вас здесь. И чтобы слушатели слушали меня. Большое спасибо, честно, очень признателен.
0: Ну, знаете как, то мы к вам идем, то вы к нам идете.
1: Да. А мы каждое утро.
2: Знаете, как в том фильме, лучше вы к нам.
0: Ну, есть зачем зайти, потому что опять же, исследованием именно наших слушателей, для того, чтобы утро было замечательным, чашечка кофе должна быть. Вот первое место победило. И кофе, как оказалось, это просто такой ингредиент в счастливом начале дня, и он же сочетается в кофейнях, когда мы заходим к вам, с какими-то сюрпризами, потому что где-то там лотерейка беспроигрышная, и мне там очень везет.
1: Нет?
0: А ты просто не веришь. Вот я серьезно говорю, что я каждый раз захожу, я говорю, ну, у меня выбор здесь идет о том, выиграю ли я либо не выиграю. У меня вопрос, что я выиграю в этом? И я сразу нацелен на позитивное начало дня. Но вы идете вперед, и раз уж мы уже проговорили о тех кофейнях, которые называют экспресс-кофейни, да, то есть второй вариант, это уже кофейни полного цикла. Вот расскажите о них.
2: Это новый формат для нас. Конечно, для нас, потому что в этом формате мы не развивались. У нас была единственная большая кофейня, но она была совершенно другой. Она ресторанного типа. Да. У нас есть на улице Бородинской, пользуясь случаем, на Бородинской 137. Мы имеем большую кофейню ресторанного типа, где есть большая кухня, вы можете прийти, покушать и так далее. Да? То есть это большая кофейня, гастрономическая. Мы думали идти по этому пути, но поняли, что это не тот формат для нас. И мы активно развивали все-таки остановочную сеть и смотрели немножко в сторону развития рынка. Это наше такое большое упущение. И, ну, иногда бывает, глаза замыливаются, да, и мы должны сказать честно. Сейчас мы развиваем новый формат, уютный, новый. Мы уже открыли 4 кофейни в нашем городе, и одна из них открывается 20-го. Можно я скажу, 20-го?
1: Да, можно, конечно.
2: Официальное открытие с русским размахом. Мы будем раздавать 3 дня с 7 до 17 бесплатно кофе. Приходите все. Так. Каждый получит бесплатно кофе. Помимо этого, у нас огромные летние напитки. Огромное их количество. Огромное количество стимеров. Огромное количество чая. Фруктовых,
1: натуральных напитков.
2: Расскажите
1: нашим слушателям, что такое стимеры для слушателей наших.
2: Стимеров – это наша такая внутренняя разработка, которую мы сделали сами. Холодный, освежающий напиток в форме лимонада.
1: Вот.
2: И вы его можете попробовать у нас. Помимо этого, у нас очень много есть на соковой основе с жузболами такими любимыми, ну и со взрывными всякими такими вещами и так далее. Молочных напитков огромное количество, кофейных напитков. У нас очень много, большая и богатая рецептура латте, макиато, матча и так далее.
1: Ой-ой-ой, сколько интересных слов.
2: Димайс, это мой фаворит. То же самое вы можете найти и в экспресс-кофейнях, когда вы едете на работу или приезжаете к нам в гости, вам некогда забежать в кофейню и так далее. Но если хотите почилить, то это реально в Димкофе.
1: Да, отдохнуть.
2: И я вот так сейчас там начал вести социальные сети, и одну сеть, в которой нет. И, значит, в этой сети я там выложил постик такой о том, что Димкофе – это свой парень. Вот я мне спрашиваю, что такое Димкофе? А я всегда говорю, Димкофе, не знаю. Димкофе – это такой свой. Вот он для всех. Он, я не знаю, мы всегда так делали, я всегда говорил, что нельзя кофе разделять на сегменты. Вот есть попытки сегментирования этого бизнеса на расслоение общества. То есть на бедных, средних и богатых. Вот я вот противник этого. То есть кофе, оно народное, оно должно таким остаться достоянием, оно не должно быть сегментироваться, оно не должно быть лухари или
0: или бухари, эконом.
2: Вот. Или и так далее.
0: В то же самое время это...
2: Кофе должно быть вкусным, добрым, насыщенным и, самое главное, натуральным. И Дим Кофе, вот, простите, Дим Кофе, он для всех. Приходите, чильте все.
0: Давайте так, еще раз. Значит, у нас 3 дня будет открытие, и это...
2: Открытие. С русской душой.
0: Да. Великолепно. Где будет много подарков, как всегда, да.
2: Много подарков и много розыгрышей.
0: По поводу...
2: А еще там будет связано с Казак-ФМ.
1: Ну так вот же, я же только хотела спросить. Ну там же будут какие-то нотки про нас.
2: Конечно.
1: Вот почему...
2: Даже напиток.
1: Почему вам захотелось сделать именно вот не просто современное, модное, да, а обратиться именно к русской культуре?
2: Знаете, вот я не знаю, во-первых, такая, как бы, я люблю историю, да. Когда-то я у вас здесь был, и, ну, не знаю, тогда не так давно, и давно, я рассказывал о предпринимателе начала 20 века, 19 века, да. Соответственно, вот эти люди меня, как бы, они вдохновляли. Вот. И была попытка такая а-ля Рус, да, нашего известного императора, который тоже это делал. Не знаю, может быть, в духе всех событий или еще. Но у меня как-то это вот, не знаю, с детства, но у меня нет такой яркой выражения. Но я понимаю, что мы ее практически уже утратили. У нас ее нету. Нам где-то стыдно назваться, что ты там русский человек и так далее. Я считаю, что это такая глупость, которая прививается нам извне. Для чего? Для того, чтобы нас, наверное, разделили. Но я не буду в политику двигаться.
1: Не, нам интересно именно, почему русская культура в вашем кофейне.
2: А мне хочется как-то вот сказать, что есть все-таки еще русская культура, да, и есть элементы русской культуры в нашей повседневной жизни. Они везде у нас присутствуют. Есть твои деды, прадеды и так далее, которые в твоей жизни, и вот, я не знаю, я там всегда на кровь показываю, на вену. Меня песня вдохновляет, а река течет. Да,
0: да.
2: Вот. И...
0: В одну гоняет камушки.
2: Абсолютно верно, да. То есть без этого же ничего невозможно быть, потому что вот у меня есть некоторые таланты, и я понимаю, что они, скорее всего, были мне дарованы там Господом и моими прародителями. Почему-то вот они такие у меня есть. У какого-то человека их больше, у кого-то меньше. Ну, я как-то не знаю, я об этом стал задумываться, и вот так захотелось. И была такая у нас мечта сделать вот именно в этих элементах. Но помимо этого, в нашей кофейне на Красной 65, в Дим Кофе, есть еще 2 зоны маленькие. Мы постарались сделать 2 зоны Азию, и небольшую Европку такую, там небольшая. То есть она в уголочке там...
1: Правильно, в уголочке. Вы нам про казака расскажите. Вы-то сказали, да, что-то напиток там какой-то будет интересный.
2: Да. А вот я вам сейчас не скажу, какой он прям вот такой он будет прям по вкусу, потому что вы должны его прийти и попробовать.
0: Да, очень сложно.
2: А потом на эфире возьмете и скажете. А я послушаю.
1: А как называется?
2: Ну, Казак-ФМ.
1: Так и называется Казак-ФМ.
2: Будет называться Казак-ФМ, либо капучино, либо латте, мы сейчас думаем.
1: Так, отлично, дорогие наши радиослушатели, вы узнали, да, что совсем скоро Казак-ФМ будет, официально можно будет выпить.
2: Но только на Красной 65.
1: Но только на Красной 65.
0: Вот, опять же, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, будем слушать, и я сейчас понимаю, насколько мы можем быть самодостаточны, да, у нас есть все. Да, для того, чтобы объединить какие-то новые технологии, то, что есть сейчас и во вкусах, и в общепите, и в то же самое время нашу историю, нашу семью.
1: Культуру.
0: И, да, и утро, да и день, да и вечер, это объединяется в простое слово под названием «жизнь». Комфортную, да, вкусную, интересную, да, жизнь. Задавайте вопросы нашему гостю. Напоминаю, что сегодня мы говорим с Дмитрием Васильевичем Марухой. Сегодня мы обсуждаем те элементы, которые создают класс, утреннее настроение, да и вообще всю вашу жизнь. Присылайте ваши реакции. Наш номер телефона
1: +7 928 401

0: Кто-то говорит, что день легче начинается, когда она начинается с кофе. А кто-то говорит, что день легче начинается, когда Казак FM в динамиках звучит. И сегодня у микрофона Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк
1: и Дмитрий Васильевич Маруха, генеральный директор Дим Кофе. Дмитрий Васильевич, доброе краснодарское
2: утро.
3: Доброе утро, Краснодар. Краснодарский край, да.
1: Вот, да. И вообще нас слушают и в Адыгее, и с нами Крым.
0: Сургут.
1: С нами новые территории.
0: Дальний Восток.
1: Доброе утро, Кубань.
0: И вообще, вся Россия нас слушает.
1: Вся Россия. Мы за эфиром говорили о бизнесе, о ответственности, о том, что... У денег, кстати, много определений, да, и то, как предприниматель это воспринимает, наверное, оно и влияет на построение дела. Вот. Одно из определений, которое мне тоже понравилось, что деньги — это количество ответственности, которое предприниматель берет на себя. Согласны ли вы с этим? Ну, судя по тому, что действительно ответственность вы ставите за качество в приоритет всегда, да, о том, что изменения идут, то такой вопрос, наверное, риторический.
3: Я вот до эфира тут говорил, рассказывал, что когда-то в детстве я прочитал книжку, и недавно ее опять перечитывал, Генри Форда «Моя жизнь». Вот, это настольная книга каждого предпринимателя, и тот человек, который хочет стать предпринимателем, я ее рекомендую вот просто изначально прочитать. Все, если мы будем следовать фордовскими принципами, то у нас все начнет меняться, и мы будем получать обалденное качество, самое наивысшее, по низкой стоимости. Вот это принцип Генри Форда. Я его... практически каждый, ну, не знаю, вот всю жизнь, сколько мне Господь дал заниматься предпринимательством, в действие включаю и теми возможностями, которыми располагаю, пользуюсь, ну и теми производственными мощностями, куда я могу коснуться, где я могу что-то сделать. Я пытаюсь это всегда сделать. И это работает. И работает очень хорошо.
0: Вы считаете, что все-таки предпринимательство — это призвание?
1: Либо можно наработать.
0: Или это можно научиться?
3: Я думаю, что предприниматель это... Ну, это целая жизнь. Это внутри должно, что я хочу быть... Я хочу зарабатывать деньги. Если ты хочешь зарабатывать деньги, то все, дерзай и вперед, и думай, как это сделать.
0: Как вы с 12 лет?
3: Ну, я рассказал, что... Ну, это вот тоже в 12 лет... Ну, я тут рассказал про 12 лет, что в 12 лет это был мой первый опыт работы. Я работал... Ну, такое слово там было, наверное, шабашка.
0: Да, у нас.
3: На кабельном телевидении тянул кабеля от одной девятиэтажки к другой, но тот период, мне было 12 лет, наверное, неправильно эксплуатируем детский труд, но я сам стремился, и человек тот, который был, наверное, не хотел работать. В общем, в советское время я принес свою заработную плату больше, чем мои родители, и мама мне сказала, где ты их взял, и когда я рассказал, она мне стала запрещать, что больше я не лазил категорически там, и я под шумок там...
0: Вот тогда я хочу
3: забегал.
0: Зарабатывать.
3: Да, забегал. А потом делился еще с парнями, жвачками.
1: Вот смотрите. Опять же, вы сказали только что такую фразу кодовую, делился. И предприниматель же это не только про зарабатывание, да, это еще и про социальную ответственность, потому что сейчас это большой коллектив людей, начиная от руководящего состава, заканчивая там теми людьми, с которыми непосредственно люди работают. А это еще, ну, и это и члены их семей, а еще, знаете что, я бы хотел сказать, что вы не просто про зарабатывание, но еще и отдачу не только в коллектив денег, но еще и про благотворительность. И решили некоторое время назад и благотворительность сделать частью своего бизнеса. И с каждого проданного стаканчика 1 рубль направляется на помощь подопечным благотворительного фонда помощи детям «Край добра», с которым вы уже много лет сотрудничаете. И вот еще раз, если мы говорим об этой истории, как вы познакомились с фондом и почему выбрали его, и почему именно вам важно помогать детям?
3: Я рассказывал вот эту историю в прошлый раз, но еще раз подчеркну, с нашими компаньонами мы собирались и общались для того, чтобы делиться частью небольшой прибыли и выбрать такой фонд, чтобы от полученного результата мы могли одну часть отдать. Вообще, как бы в нашей, раз мы говорим о культуре, а еще, если говорить о православии, то мы говорим о том, что там десятину нужно отдавать. Вы помните, да?
1: Да.
3: Заработать нужно отдать. Отдать, принести в церковь и отдать. Соответственно, Может быть, и какие-то эти принципы мною тоже были и двигались, и двигают. Вот я, раз у нас такой сегодня откровенный и честный разговор. И самое важное, церковь — это прежде всего милосердие, это любовь. Потому что без любви ничего не бывает. И там, где есть любовь, тогда мы есть развитие. А там, где есть негатив, то там идет разрушение. Вот. Ну, и теперь у каждого человека выбор, на какой он стороне. То есть, вот, человек свободен. Мы все с вами свободны. И я для себя определяю так, что я каждую секунду выбираю, на каком я нахожусь пути. На том пути или на этом. В тот период времени мы выбрали, на каком мы пути. И самое важное, что когда выбирали фонд, нам важно было, что это был фонд не просто фонд ради фонда, да, фонд ради имени, а фонд ради дела. И когда мы увидели, какие люди там работают, и с учетом, сколько времени уже прошло, и руководитель этого фонда «Края добра» Яна Старожук, насколько она включается туда, погружается в каждое такое трагическое состояние. Я вообще иногда удивляюсь, когда она спит, и насколько сильно должен быть человек. Я, например, не такой, я бы не смог бы. То есть это через себя пропускать трагедии людей. Но важно, когда эти люди, они, маленькие люди, начинают взрослеть, ходить, жить, радоваться жизни. И на наших примерах, вот Яна Валентиновна нам показывала людей, там, ну прям такая, мы не будем говорить, в общем...
2: Жизнь которых изменилась.
3: Жизнь, которая изменилась благодаря этому. И вот после этого, конечно, хочется и продолжать это делать. Действительно, может быть, сказать, что мы это делаем мало. Наверное, у нас есть такое среди партнеров. Ну и жизненные обстоятельства. Мы хотели бы и больше. Ну и вообще у нас в России очень же много меценатов и людей показательных и значимых для нас, которые это делают. И в городе в нашем есть такой очень уникальный человек живет, и все его прекрасно знают, Сергей Галицкий, да, который очень много делает для людей.
2: Как пример.
3: Не знаю, это вообще просто мастодон. Я вообще, на самом деле, свой трудовой путь начал именно у этого человека и начал работать грузчиком в 97-м году после армии. Я вот эту историю никому не рассказывал, кстати.
0: Да. Да.
3: И благодаря Тандеру, я вот честно скажу, я увидел, куда мне нужно было и куда мне нужно было идти. И вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить этого человека. Потому что благодаря этому я на сегодняшний день имею то, что имею.
2: Вот такой вот круговорот добра. Ты делаешь добро, и в твою жизнь приходят и знания, и умения, и вдохновение. Вот. Мы сегодня со слушателями выставляли свой рейтинг такого доброго утреннего настроения. Если бы вы составляли меню хорошего настроения утреннего, вот, чтобы от Дмитрия Марухи действительно было бы в меню. Три позиции.
0: Три позиции.
2: Да, три позиции.
3: Дим, кофе, потому что оно бодрое и доброе. Дим капучино и Дим Айс, освежающий напиток летний.
0: А если мы туда завтрака добавим?
3: А еще Казак ФМ.
0: Ну ладно, тогда можно и без завтрака.
3: А у нас еще на кофейне завтраки. Мы запустили.
2: Я, наверное, сегодня отправлюсь туда, посмотрю. Уже есть техническое открытие. Давайте еще раз пригласим в то место, где можно попробовать на вкус Казак ФМ. Это будет интересный напиток.
0: Что-то новое.
2: Красная, улица Красная.
3: 65.
2: Уже сейчас техническое открытие произошло, но праздничное, большое, с 20 числа, три дня. Бесплатно можно будет
3: пить кофе
2: и
3: наслаждаться отличными завтраками. Мы запустили там завтраки. Но по секрету, этими завтраками, честно говорю, можно и завтракать, и обедать, и ужинать до 23.
0: Вообще очень приятно.
2: Прямо сейчас отправлю.
3: Завтрак по Казак ФМ.
2: Дмитрий Васильевич, и опять же мы напомним, что это будет новое концептуальное место. Оно очень схоже с душой казака, потому что вы зашли, посмотрели на наши интерьеры и сказали: я вижу здесь орнаменты, которые вы также сможете увидеть. Это кафе будет
1: в русском стиле. И я тоже видел по видео, где будут там в том числе и символы нашей культуры, сакральные символы. Когда вы вместе с сыном искали, где можно будет, например, икону, в каком месте.
3: Так что,
1: да, это все тоже связывает и поколение семьи, и всех наших горожан, и всех наших гостей. Буквально 20 секунд остается, вот знаете, для того, чтобы такую, как вишенку на вкусном десерте, на вкусном дим-десерте. Давайте поднимем настроение и с пожеланиями отправимся в новое утро, чтобы вы сейчас хотели сказать и себе, и всем тем добрым людям, которые с нами на одной волне.
3: Ну, конечно, хочу сказать доброе утро. Хочу пожелать вам выпить ароматного Дим кофе, самый главный напиток, ну, лично в моей жизни. Хотел бы, конечно, чтобы он был вашим. Я поблагодарю всех наших гостей, все, которые эти годы приходили к нам. Большое, огромное вам спасибо. Мы дарили вам призы, те, которые мы могли подарить. Кому-то подарили квартиры, машины, но это не пафосно. Это я просто говорю, что это в нашей жизни было, и мы это делали. И кого-то сделали счастливыми. Подарили айфоны, множество разных призов по мере сил, которые мы делаем. Мы будем так продолжать, будем стараться улучшаться, развиваться. Мы слышим вас, хотим меняться и будем делать все, чтобы вам нравилось. И самое важное, вам нравилось то, что мы делаем.
0: Спасибо вам огромное. Да, вот. Нам было очень приятно сегодня с вами пообщаться.
1: Нам было очень вкусно.
0: С вами было очень вкусно. И мы даже получили ответы на вопросы, которые никто никогда не слышал, не получал. И нам было очень приятно. Спасибо нашим радиослушателям за то, что они с нами на одной волне.
1: Дмитрий Васильевич Маруха, генеральный директор Дим Кофе.
3: Спасибо вам, спасибо.
0: А мы что, прощаемся?
1: Да,
0: отправляем вас в наш пятничный обеденный шоу.
1: Я поехал в новое кафе. Вам,
3: и я.
1: Вам вкусных выходных, родные. Ну и будьте с нами на одной волне.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. Так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
2: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
1: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
0: Шутки, прибаутки. Богата земля наша людьми

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: братцы!
1: Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Дай нашу!
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а когда я родилась, у меня были зубы?
4: Нет, Нина, младенцы рождаются без зубов. Первые зубки у них вырастают только где-то после 6 месяцев.
1: Почему?
4: Зубы человеку нужны для того, чтобы измельчать твердую пищу. А грудные младенцы питаются маминым молоком, ну или молочными смесями. Измельчать им ничего не надо, поэтому и зубы не нужны. Да и пищеварительная система еще не развита. Она не может переваривать твердую пищу. А вот когда для роста и развития перестает хватать молока, тогда и начинают расти зубки. Обычно к 3 годам у ребенка вырастает уже полный комплект зубов. Кстати, ты знаешь, что их называют молочными?
1: Ой, они что, из молока?
4: Вовсе нет. Это просто такая историческая традиция. Первым их так назвал знаменитый врач Гиппократ, который жил в Древней Греции. Он полагал, что первые зубы у человека состоят из молока, поскольку ребенок в период их роста в основном питается молоком мамы. Якобы именно оно обеспечивает растущий организм необходимым запасом кальция. Позже, конечно, ученые выяснили, что это вовсе не так. На самом деле, зачатки зубов формируются у ребенка, когда он еще находится в животике у мамы. Но название «молочные» так и осталось.
1: А почему они выпадают?
4: Потому что это временные зубы, и годам к 6-7 они свою задачу выполнили, сформировали челюсть для постоянных зубов. Поэтому они начинают выпадать, а на их месте растут новые, которые останутся у тебя на всю жизнь.
1: Жалко. Мне нравится, когда зубы выпадают. Мне тогда зубная фея подарки приносит.
3: Папа знает.
0: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На приеме у врача.
2: Доктор, ну как там мои анализы?
3: Ну, как бы вам это сказать?
2: Ой, вы знаете, скажите, пожалуйста, как-нибудь так, ну, завуалированно. Не говорите мне правду прямую в глаза.
3: Правду, значит, не говорить. Завуалированно, да? Ну, тогда сериалы на вашем месте я бы смотреть не начинал.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Рубрики «На Казак ФМ».
1: Мы продолжаем, друзья. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну «Казак ФМ». Доброго дня, легкой пятницы в нашей компании. И 8-928-401-2020. Эти цифры еще в ближайшие 30 минут вам обязательно понадобятся. Хотите дозвониться, набирайте. Также к этим цифрам подключен Макс. Он для ваших сообщений вот прям в режиме онлайн. Пишите, не забывайте подписываться. И напомню, что песни в нашем эфире заказывают дозвонившиеся. Станица Костромская у нас на связи, Мостовской район. Людмила Михайловна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить саму себя. Мне завтра 86 лет. Вот я хочу саму себя поздравить.
1: Да, пожалуйста, что пожелаем сами себе?
2: Здоровья, больше ничего не надо.
1: Ну, во-первых, я хочу с удовольствием вас поприветствовать, дорогая Людмила Михайловна, и поздравить с наступающим днем рождения, конечно же, от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Но помимо здоровья, всегда еще не лишним будет пожелать и хорошего настроения, чтобы на вашем долгом-предолгом жизненном пути было побольше приятных моментов. Мира, добра, гармонии, благополучия, всего-всего-всего, чего можно пожелать красивой женщине. Дай вам Бог всего самого хорошего. «Кубанские синие ночи» по вашей просьбе появится в нашем эфире. Ой, я уверен, что сейчас многие даже подпевать будут этой любимейшей, одной из любимейших песен. Более полувека, друзья, вот в 50-х годах она появилась, вот сколько уже, 70 с лишним лет, и остается такой же актуальной и такой же любимой. Так, давайте ваше сообщение еще немного почитаю, их достаточно много. Здравствуй, Казак ФМ, Варенечки, сегодня день рождения отмечает наша любимая племяшка, сестренка, кумушка Алексеева Наталья Сергеевна из Краснодара. Поздравляем с замечательным днем, с 41-летием. Это прекрасный возраст, когда за плечами уже есть богатый жизненный опыт, а впереди столько новых свежих. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения для новых побед. Пусть каждый день приносит радость и улыбки, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Счастья тебе, благополучия и много-много радостных моментов. С днем рождения! С любовью, тетя Наташа и дядя Женя с семьями. Семьи Быковых и Лющенко, Беляевы и Вежины подписались под этим поздравительным сообщением. Наталья, поздравляем вас и от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Здравствуйте, едем с моря домой с мужем. У нас сегодня янтарная годовщина свадьбы. Поздравьте нас с хорошей, веселой песней. Ольга и Андрей. Ну, Ольга и Андрей, я уже сказал, какая песня будет, даже сказал, что песня заказывает. Дозвонившись, на колье уже почитал ваше сообщение. Давайте все-таки к этой песне я также его с удовольствием приурочу. Она красивая. Вот, мне кажется, тоже в дорогу. Может быть, даже подпоете. Во-первых, я хочу поздравить вас с янтарной свадьбой, с 34-летием вашего семейного союза. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло. Пусть каждый новый день приносит радость и добрые вести. Ну и, конечно же, каждому из вас крепкого здоровья на долгие годы. Вот той взаимной нежности, с которой вы уже 34 года шагаете, и еще, дай вам Бог, шагать не один десяток лет. Живите дружно, любите крепко, и пусть счастье не покидает ваш дом. От души поздравляю, и хорошей дороги, конечно же, хочется вам пожелать. Давайте еще одно сообщение зачитаю. Здравствуйте, сегодня Лысенко Михаилу Михайловичу, 45 лет, дорогого и любимого мужа, папочку поздравляет жена Наталья и доченьки Оля и Соня. С днем рождения! Рождение, Михаил. Пусть этот год принесет тебе впечатляющие победы и душевную гармонию. Желаем стабильного роста, верных друзей и радости в каждом дне, крепкого здоровья, финансового благополучия, огромного счастья, осуществления всех замыслов. Прекрасные слова, Михаил. Поздравляем вас с 45-м днем рождения и от коллектива «Казак ФМ».

0: Казак-ФМ.
1: И станет с Пластуновской. Следующий звонок раздался. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алеша. Добрый день, любимый казачок. Прежде всего, вас поздравляю с таким сладеньким праздником.
1: Спасибо.
2: Здоровья
1: большое.
2: Вам всем.
1: Спасибо.
2: И, пожалуйста, никогда не забывайте нас. Мы у вас есть, мы вас очень любим.
1: Ни в коем случае.
2: Сегодня я хочу поздравить своего любимого братика. С днем рождения хочу его поздравить. Вот он родился в такой день, такой сладкий день. И он у нас очень позитивный. Мы его очень все любим. Здоровья тебе, родной братик. Будь всегда таким жизнерадостным, таким веселым, каким мы тебя знаем. Никогда не унывай. Самое главное – здоровиться и всех-всех благ тебе. Ну и песенку, конечно, для
1: него. Как зовут именинника?
2: Ой, Каспиря Евгений Иванович.
1: Евгений Иванович, приветствуем, правильно сказал Наталья Леонидовна. В такой замечательный сладкий день вы родились, поздравляем. Да, действительно, всех благ хочется вам пожелать, также и от коллектива нашей радиостанции. Вы уже под защитой вот в такой светлый православный день. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ну и возвращаясь к словам, не забывайте, да как же, что Наталья, ни в коем случае никогда не забываем, всегда помним и всегда скучаем, даже находясь в отпуске. Это правда. Сейчас без каких-то там громких слов. Сегодня золотую свадьбу отмечает наш дорогой крестный Авдеев Николай Ефимович со своей супругой Авдеевой Татьяной Васильевной из Новощербиновской. Поздравляем вас, дорогие, с 50-летием вашей семьи. Полвека вместе, рука об руку. Это живое доказательство того, что настоящая любовь существует. Здоровья вам, бесконечного счастья и горько. Крестник Андрей со своей семьей подписался. Ой, ну прекрасно. Полвека уже пройдено. Вторые полвека. Это цель. Дай вам Бог всего самого хорошего. Николай Ефимович, Татьяна Васильевна и от коллектива Казак-ФМ тоже горько вам кричим.

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжаем, друзья. Следующий звонок у нас раздался из Анапы. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Добрый день вам.
3: Добрый день, Алешенька. Добрый день, любимая передача. Сегодня я хочу поздравить своих сыночков. Оба они в августе рождены, через 3 дня. Вагурин Олег Анатольевич 9 августа, а Вагурин Вячеслав Анатольевич 12 августа, вот буквально 2 дня тому назад. Угу. Один из них был юбиляр. Это Олег. Олегу, моему сыночку, исполнилось 60 лет. А второй старше на 2 года. Я их очень люблю обоих. Оба они у меня очень хорошие, добрые, послушные. Поэтому я всегда радуюсь за них. Желаю им здоровья, успехов, семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего. А 19 августа, будет день рождения у моего внука Юрия Олеговича. Я и ему желаю всего самого наилучшего и тоже поздравляю с днем рождения. Поэтому хочу им, для них, передать музыкальный привет, песню «Малинина». Сынок.
2: Да, храни тебя, сынок. Татьяна Андреевна, ну, замечательно, какие события. Как вот так вот, 9-го, 12-го ваши сыночки-то родились. Олег Вячеслав, Юрий, поздравляем вас с днями рождения, с юбилеями. И, конечно же, музыкальный привет по просьбе вашей мамы, вашей бабушки в том числе, Татьяны Андреевны в нашем эфире. Ну, а вам, дорогая Татьяна Андреевна, крепкого здоровья, еще долгих-долгих-долгих лет, чтобы еще не один десяток лет мы поздравляли и ваших сыновей, и ваших внуков в эфире радиостанции «Казак-ФМ».

0: Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок успеваю принять. Он раздался из поселка Октябрьский. Вера Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, ведущий Алексей. Сегодня 14 августа, весь православный мир празднует Медовый Спас. С чем и поздравляю своих детей, земляков, поселка Октябрьского, одноклассников, почтовиков. Поздравляю свою племянничку Марину Анатольевну Бесчастную Малыха, город Краснодар, уже с наступившим днем рождения, 9 августа. Мариночка, ты тот человек, своим старанием, стремлением много достигла. Состоялась как руководитель, как мама и уже и бабушка прекрасного внука. Всем добра, здоровья, счастья, удачи, мира и мира на земле. И песня в подарок.
1: Присоединяюсь к поздравлениям и всех самых добрых благ хочется пожелать от коллектива нашей радиостанции «Именинниц» и, конечно же, с Медовым Спасом, друзья, да? Поздравления из Новодеревянковской от Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. Они поздравляют всех родных, близких, земляков с Медовым Спасом. Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед. Пусть будет наполнена теплом, нежностью, любовью, счастьем, благополучием, мира, добра. Огромный привет Нине Афанасьевне Яковенко и всем нашим защитникам Отечества. Передайте привет моим любимым соседям Андрею и Олечке, а также Елене. Они все на службе от Анны. Да, есть передано, конечно же, так. Ну, открыточек сегодня очень много со Спасом. Добрый день, Алексей. Поздравляю вас, вашу семью, всех православных христиан с Медовым Спасом. Желаю всем здоровья, крепкого счастья, благополучия, мира, Божьей благости. Сегодня день рождения Гальского Сергея Николаевича. Нас очень-очень большая дружная семья, соседи, друзья, от души поздравляем вас, уважаемый Сергей Николаевич, с днем рождения. Желаем здоровья, крепкого успехов, благополучия, исполнения всех заветных желаний мира, Божьей благодати. Низкий поклон вам, искренняя благодарность за ваш труд, внимание к детям, Чекмарёв, Виноградовы. Мы все болельщики ФК Краснодар. Да, Сергей Николаевич сегодня именинник и, конечно же, от коллектива нашей радиостанции. Уважаемый Сергей Николаевич, поздравляем вас с днем рождения. Человек удивительный, удивительной души, удивительного сердца, меценат, поэтому вот все самые добрые, теплые слова от жителей нашего края, от жителей нашего города, конечно, сегодня вам самые искренние, сердечные. Здравствуйте, Варенечки, пишут вам постоянные слушатели станиц Павловской, семьи Будковых, Фоминовых, Дехнич, Трифиловых, сегодня годовщина свадьбы у наших дорогих, Тронь, Леша и Светочки, хотим пожелать им прекрасные слова, примите поздравления с датой, пусть счастье наполняет дом, жизнь будет яркой и богатой, и ждет удачи вас во всем. Пусть любовь не угасает, неся гармонию, тепло, пусть горечь вас не посещает, чтоб все заветное сбылось. Алексей, Светлана, поздравляем вас и от коллектива Казак-ФМ Горько. Добрый день, сегодня 14 августа, прошу поздравить Коптилову Татьяну Павловну с днем рождения. Желаем здоровья, долгих лет жизни. Целуем, любим. Дочки, зятья, внуки, правнуки подписались под сообщением. Ой, Татьяна Павловна, и мы тоже через запятую хотим подписаться и поздравить, конечно же, в первую очередь вас с днем рождения. Привет, Казак-ФМ. Хочу поздравить своего любимого папу Дрошенко Геннадия Михайловича с Медовым Спасом. Он у меня пчеловод с 40-летним стажем. Желаю ему крепкого здоровья, хорошего медосбора и много хороших покупателей. Настенька, вы молодец. Геннадий Михайлович, пусть все получается. Пусть ваше дело, ваша профессия еще ближайшие полвека как минимум доставляет вам удовольствие. Пусть ваши пчелки всегда с энтузиазмом трудятся, а вам, конечно, крепкого здоровья, всего самого хорошего. Так, ну все, друзья, все сообщения, которые к этой минуте долетели, они зачитаны. Зовут меня Алексей Орлов, услышимся уже в понедельник в программе «Вареночки», но в воскресенье, не забывайте, я жду вас в гости 20 часов, проект «Разговор за жизнь». Вот как раз о сердечно-сосудистых заболеваниях поговорим с уникальным врачом. Замечательный гость у меня будет в студии, это кандидат медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии ККБ-1 Роман Виноградов. Прям настоятельно приглашаю, очень будет интересно и, главное, полезно. Так что присоединяйтесь. И не забывайте про вечерние варенички с 20 часов. Они вновь появятся в нашем эфире. Все, пока. Услышимся песней про счастье от Руслана Алехно. Завершим наш эфир.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на «Казахстане».

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки прибавили.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Жалейка – старинный народный духовой музыкальный инструмент восточных славян. Делали ее из камышовой или тростниковой трубочки с раструбом из коровьего рога. Играли на жалейке изначально пастухи, называя ее рожком. Звуком незамысловатого инструмента они созывали коров. Мелодия его невеселая, вызывает она к состраданию. По одной из версий, крестьяне, когда слышали игру пастуха, говорили: «Как жалобно поет!» Так и стал рожок жалейкой. Но не суждено ему было остаться на полях и лугах. Ждала жалейку большая сцена. В начале 20 века русский музыкальный самородок, псковский крестьянин Смоленский, сконструировал жалейки разных размеров и создал квартет, который выступал в Петербурге несколько лет, получая аплодисменты, в том числе аристократов. Тогда же и Михаил Пятницкий ввел жалейку в свой хор. Так детище пастухов получило общественное признание. Особенность инструмента в самом звуке. Никто из мастеров не пытался его изменить, понимая, что тогда жалейка потеряет свою уникальность, свою сущность. Ее мелодия — широкая душа славянского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Жить нужно созвучно с теми, с кем пьешь воду из одного родника. Так о добрососедских отношениях говорят буряты. Этот очень мудрый и неторопливый народ родом с берегов озера Байкал. Несколько столетий буряты живут бок о бок с русскими и являются частью многонационального населения огромной страны. Есть представители этого народа и на Кубани. Постоянным местом жительства Краснодарский край выбрали 119 бурятов. И вполне может быть, что кто-то из них окажется вашим ближайшим соседом. Буряты, кстати, очень хорошие соседи. У них очень спокойный и сдержанный характер. Они никогда никуда не торопятся. Создается ощущение, что до них все доходит чрезвычайно долго. И если вы пришли к соседу-буряту по какому-то делу, ни в коем случае его не подгоняйте. Сначала, по правилам национального этикета, который этот народ соблюдает с древности, нужно поговорить на отвлеченные темы, узнать о здоровье и благополучии близких, а потом говорить, зачем пришел. Нужно всегда помнить, что торопливость может сильно обидеть бурята или даже оскорбить. Зато в действии бурят будет быстр, точен, аккуратен и принимает при необходимости самое верное решение. Об этом есть даже пословица, которая гласит: «Кто долго думает, до чего-нибудь додумается». Так что наберитесь терпения. Главная традиция бурятов – приверженность к семейным ценностям. Кровные узы для этого народа очень важны, а пращуры – почитаемы. Говорят, что каждый бурят может без труда назвать всех своих предков до седьмого поколения по линии отца. Не менее важно для этого народа и соблюдать традиции гостеприимства. Приезд гостей для бурята всегда большое событие. Даже если визит неожиданный, в каждом бурятском доме к нему всегда готовы. Гостей почуют всем, чем богаты хозяева. При этом на угощения и подарки никогда не скупятся. Раньше для гостя специально закалывали барана. Сегодня же хозяйки просто готовят и подают к столу самое вкусное блюдо. От подарков и угощения отказываться ни в коем случае нельзя. Такой обычай. На этот счет до сих пор у бурят бытует поговорка: «Рука, протянутая с подарком, обратно с подарком не возвращается». Помните, независимо от того, понравился или не понравился подарок, его следует принять с благодарностью. Но при этом и самому не остаться в долгу.
1: Добрый!

0: станции. 104.3 FM в Симферополе. Включай.
1: Пусть в каждом доме всегда звучат родные.

меня на рассвете плачет, возвращаясь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: А-а-а.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: А вы бачили, шо це?
2: Что означает слово «коваль» на кубанском диалекте? Мы спросили у прохожих, и вот что нам ответили.
1: Ты бачишь?

0: потому что могли отремонтировать или изготовить практически все. От замков и ухватов до подков и оружия. Когда-то в каждой кубанской станице работало до 5 кузниц. Конечно, сегодня такого не встретишь, но благо у нас еще остались профессиональные и радеющие за дело кузнецы, создающие настоящие шедевры из металла. Я их видела своими глазами, их немало. Оце так.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на Казак-ФМ.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.
2: Шутки, прибаутки. По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно, так шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: «Приду», — сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет, уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты чего, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа... Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Плывешь по реке, следуй ее изгибам. Входишь в дом, следуй его обычаям. Так говорят наши соседи-вьетнамцы. В Краснодарском крае прописано почти 300 вьетнамцев. И в основном это потомки тех, кто приехал на Кубань еще во времена Советского Союза. Да так и остался. Вьетнамцы – народ очень трудолюбивый, невероятно терпеливый, бережливый и выносливый. В течение всей своей истории они боролись с трудностями, которые развили у них эти черты, а вместе с тем здравый смысл и дисциплинированность. Если вам удастся подружиться с соседями-вьетнамцами, то вы увидите, что высшая добродетель для них – это искренность. К тому же они отлично владеют собой, не позволяя эмоциям вырваться наружу. Чувство собственного достоинства у вьетнамцев передается из поколения в поколение, так сказать, на генном уровне. А потому они совершенно не понимают собеседника, если он начинает повышать голос. Кричать на вьетнамца бесполезно. Взаимопонимания вы не добьетесь. Ведите себя искренне, скромно и с достоинством. И тогда вы наверняка заслужите уважение своего соседа. Возможно, однажды вас пригласят в гости во вьетнамскую семью. Отправляйтесь. Это уникальная возможность отведать их национальную кухню. Очень необычную и очень вкусную. С собой возьмите недорогой подарок, символический, но от сердца. Также сердечно будут встречать и вас, хозяева дома. Угостят всем, что есть, и тем, что любят сами. А самое любимое национальное блюдо вьетнамской кухни – это фо, то есть суп с лапшой. Вьетнамцы едят его и на завтрак, и даже в жару. Супчик этот очень сытный и одновременно легкий для желудка. В праздники его готовят с говядиной, а в будни – с курицей или рыбой. Рецепт фо передается от матери к дочери, внучке, невестке и так далее. У нас он тоже есть. Два кусочка говядины маринуем. Один с корицей, кардамоном, бадьяном и сахаром. Второй с лимоном и перцем. Из первого варим бульон, а второй на время приготовления бульона кладем в морозилку. Примороженный кусочек говядины перед подачей на стол красиво и тонко нарезаем на порции. Да-да, сырое мясо. Раскладываем его в тарелки, туда же кладем по порциям рисовую лапшу и мелко нарезанную зелень. И заливаем все это наваристым кипящим бульоном. К супу подают очень мелко порезанный чили, лаймовый сок и рыбный соус, добавляя их в тарелки совсем чуть-чуть, буквально по капельке. Не сомневайтесь, фо – это очень вкусно. А еще считается, что буквально через полчаса после такого завтрака или обеда человек ощущает удивительный прилив сил.
0: Добрые соседи! Когда душа

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха-ха.

мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: тоже. Мы в одном часовом поясе находимся с этими городами.
1: Поясе? Это что за пояс такой?
0: Такой термин придумали люди, когда договорились разделить земной шар на 24 часовых зоны. Наша планета вращается, и везде разное время. Где-то сейчас день, а где-то ночь. Раньше каждый город или поселок использовал местное солнечное время. То есть полдень там наступал тогда, когда солнце находилось прямо над головой. Это было достаточно удобно, пока люди мало путешествовали. Но когда появились железные дороги в 19 веке, нужно было договориться о каком-то стандартном времени. Иначе составить расписание их движения было бы практически невозможно. Вот люди и придумали часовые пояса.
1: А что они подпоясывают?
0: Всю нашу планету, от Северного полюса до Южного. Земной шар разделили на 24 равные части, а точкой отсчета стал нулевой меридиан. В России 11 часовых поясов. Представляешь, какая большая наша страна? Когда в Москве и Краснодаре полдень, на Урале, в Екатеринбурге, уже 2 часа дня, а на Камчатке аж 9 часов вечера. Когда люди на Дальнем Востоке просыпаются, мы только засыпаем.
1: А кто живет в одном с нами времени?
0: В одном часовом поясе с Краснодаром вся центральная часть России. Некоторые арабские и африканские страны, например, Саудовская Аравия, Эфиопия и даже Мадагаскар.
1: Тут что, в мультике, что ли?
2: Папа знает.
3: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу-то

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Здравствуйте, доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак ФМ. Уже по традиции в студии ваша сваха Виктория Никитюк, потому что началась программа «Сваха». Каждую пятницу в 17:30 мы, радиостанция Казак ФМ, знакомим на нашей волне вас для того, чтобы вы создавали прочные союзы, надежные союзы, приобрели свою любовь, нашли свою любовь.

любовь и были счастливы. Друзья, программа «Сваха», наш телефон +7 928 401 2020, +7 928 401 2020. Если вам понравится герой программы, вы звоните по этому телефону и просите у меня, у вашей свахи Виктории, телефон. Я обмениваю вас телефонами, и вы уже сами решаете, понравитесь вы друг другу или нет. Вы можете написать и в Макс +7 928 401 2020. В этом случае ваше сообщение будет выглядеть так. Здравствуйте, Виктория. Мне нужен телефон сегодняшней героини. Сегодня действительно участница, нашей участница, женщина, это Ирина, ей 63. Жила много лет в Лабинске, а теперь в Темиргоевской. Ирина вдовушка, у нее взрослая дочь. И Ирина очень надеется найти свою любовь. Рост Ирины 1,63 м, вес 78 килограммов, серо-голубые глаза, светлые волосы, русые, светло-русые волосы до плеч. Носит Ирина такую прическу и подчеркивает, что всю жизнь была блондинкой. По природе своей блондинка, но сейчас уже в силу возраста приходится подкрашиваться. Но это, знаете, у всех такое. По образованию технолог пищевого производства. Ирина долгие годы работала заведующей столовой, между прочим. А вообще в жизни, она говорит, преобладающей профессией была все-таки бухгалтерия. Бухгалтером всю жизнь протрудилась. Сейчас она на пенсии, живет в небольшом домике, имеет небольшой огородик. Как она сказала, деревца есть их немного. По гороскопу Ирина Скорпион, увлекается землей, цветами, домашняя, но обожает море. И она сказала: «Виктория, тогда когда вы меня познакомите с человеком, который будет мне приятен, который мне понравится, первым делом мы с ним рванем на море». Да дай бог, Ирина, расскажете. По характеру, вот сразу вам говорю, вот сейчас, что я вам буду говорить, это точно так. Спокойная, уравновешенная, никаких рывков в ней. Сколько я с ней не договаривалась о программе, вот ни разу никакого скачка не было. Вот бывают же такие, я говорю, вот Ирина говорит: «Я такая спокойная». Говорю: «Ну, кому-то нравятся такие, как я, кому-то такие, как вы знаете, вкус вкусу не подсказчик, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик», да, говорил Александр Новиков, наш дорогой певец. Итак, спокойная, уравновешенная, добрая, не любит всплесков, конфликтов, тем более скандалов не потерпит наша Ирина. Медлительная, я прям сказала: «Ирина, я чувствую, вы такая медлительная». Она говорит: «Ой, вы знаете, я такая рассудительная, мне надо 300 раз подумать, я вот никогда сходу не дам решение, если что-то такое важное». Ну, в принципе, нам всем надо сходу не давать. А она говорит: «Ну, мне надо прям подумать, задуматься, раздумать». Ну, в общем, такая. Добрая очень. Говорит с сожалением о том, что в жизни так получилось, что растерялись друзья и подруги. Далеко родные, хорошая дочь у Ирины. С дочерью хорошие отношения, мешает зять. Ну, и такое бывает. Бывает такое. И это, к сожалению, я думаю, что Ирина с годами, любимой вашей дочери, поймет, что все должны быть вместе, особенно близкие, дорогие, тем более мама с дочерью, люди. Очень стеснительно, это я почувствовала. Комплименты, которые часто получает Ирина, это: «Такая симпатичная, ты такая хорошенькая». Она говорит: «А вот мне говорят комплимент, я сразу начинаю стесняться». И тогда мне вслед говорят: «Боже мой, какая вы стеснительная, какая вы скромная». Ну, в общем, замечательный человек Ирина. Если вот вам нужна такая рядом, я бы сказала, принцесса, дюймовочка, что ли, я не знаю, вот такая вот скромница, то это ваш вариант. Нет дурных привычек. Она говорит: «Если когда-то бокальчик, я в компании, где буду очень стесняться, я в компании стараюсь быть абсолютно незаметной, я тихонечко, я буду рада, что все танцуют, поют, разговаривают, но я вот неактивный в компании человек, я обязательно посижу, но не поддержу компанию». Понимаете, да, очень скромная. Никогда не курила, если бокальчик выпьет, то это большое такое будет удивление для самой Ирины. Мы ищем мужчину от 63 до 68 лет. Очень хочется, чтобы был добрый, мягкий, любящий. Никакой агрессии не должно быть. Тут вообще разговора нет, потому что Ирина не жертва. Она прекрасно знает, чего она хочет. Она хочет рядом теплого, надежного человека, опору. Друзья, ну вот, еще Ира мне несколько раз подчеркнула: «Я совсем одна, Виктория, поймите меня. Я совсем одна, мне так хочется
хочется, чтобы рядом кто-то был. Мне одиноко. Ирина, практически каждая наша участница говорит эти слова. Но вот я поняла, что с дочкой тяжело вам, ну, фактически не дают общаться. Конечно же, друзей растеряла по жизни, сказала искренне. Вы мне очень симпатичны, и я, мужчины, еще раз напомню вам наш телефон. +7 928 401 2020. Ирина, ей 63, из Темиргоевска, ждет друга от 63 до 68 лет, который станет надежной опорой в ее жизни. Ирина, я дарю вам песню Андрея Гукалова «Две половинки» и надеюсь, что вы свою половинку сегодня непременно обретете с помощью радиостанции «Казак-ФМ» и программы «Сваха».

0: Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что очень много звонков по поводу Ирины. Ирина, вы на связи, ждите, сейчас выйдем в эфир. Ирине 63 года, она из Темиргоевска, жила в Лабинске долгие годы. Вдовушка, у нее дочь взрослая, но вот зятек такой попался, что не очень-то дается общаться, хотя дочь с мамой очень любят друг друга, у них хорошие отношения. Давайте об Ирине. Ирина, во-первых, хочу сказать, очень высокий спрос на вас, и это, ну, неудивительно для меня. Очень многие мужчины очень любят таких женщин, как вы. Спокойная, уравновешенная, медлительная. Такая лапочка-лапочка, зайчка-зайчка. Вот, понимаете, есть такие зайчики, которые, как я, прыг-скок, а вот есть такие вот медлительные, тихонечко. Тут травку пожевал, тут подумал, прыгнул, не прыгнул. Я, конечно, утрирую, но я просто понимаю, что очень разные у нас у всех вкусы. Кто-то любит боевых женщин, кто-то спокойных. Ирина, я вам скажу. Виктор из Армавира, из Ростовской области Евгений, Иван из Спокойной, Владимир из Калуги. В общем, у вас спрос на вас есть, и я думаю, что спрос рождает предложение, поэтому вы обязательно выберите того, кто вам будет по душе, и потом. А всем напоминаю, что после программы «Сваха» ровно час я в студии у телефона. Плюс 7-928-401-2020. В МАКС можете написать «Дайте Ирине телефон» или позвонить. «Виктория, я слышал «Сваху», хочу познакомиться с Ириной». Ваши, прям вам все карты в руки для этого программы «Сваха» на Казак ФМ. И как часто нам говорят, вы знаете, знакомиться в интернете, это что-то вот уже стало не то после того, когда я услышала Казак ФМ «Сваху». Я вам хочу сказать, я благодарю за доверие всех тех, кто звонит, берет номера наших участников, и благодарю участников за то, что они встают в очередь, годами ждут, участвуют. Благодарю вас за то, что вы верите в нас, потому что Казак ФМ мы давным-давно сказали. Это не программа знакомств на час, на два, на день, на недельку. Это программа та, которая соединяет сердца и надежно соединяет, и вы это поняли. Мы показываем вам показательными выпусками, прям специально делаем эти показательные выпуски программы, когда наши пары рассказывают о себе. Мы благодарим вас за обратную связь. И вот сегодня, Ирина, я желаю вам большого счастья и думаю, что вы выберете своего того самого ненаглядного. Ирина, 1,63 м, вес 78 килограммов. Русые волосы до плеч, серо-голубые глаза. Всю жизнь работала то завстоловой, она вообще технолог пищевого производства, бухгалтером работала. У нее свой маленький небольшой домик. Кстати, Ирина сказала, если я влюблюсь, я спросила, вы переедете? Она сказала, да, я перееду, если я полюблю человека, я абсолютно ни за что не буду цепляться. Вот она очень любит огород, очень любит деревца своих немного, она скорпион по гороскопу и очень любит море. Я очень хотела бы сразу отправиться с любимым, с тем, с кем познакомиться, и будет уверена в нем в путешествие к морю. Спокойная, уравновешенная, такая задумчивая, медлительная. Вы почувствуете это сейчас по голосу, она будет в эфире. Совсем одна. Вот знаете, я хочу сказать, мне нравится, в ней есть такой стержень, что я вам сразу говорю, это спокойствие, это не говорит о том, что ее можно там прижать, зажать. Нет. Она говорит, я вам хочу, Виктория, вот что сказать. У меня есть зеркальное отношение к мужчинам. Я буду готовить, я буду ласковая, я буду добрая, если ко мне будет такое же отношение. Я, говорит, за собой в жизни это заметила. Ко мне открывается человек, и я как лилия за ним, вот как подсолнух, поворачиваюсь, и хочется мне за ним и для него все делать. Мне кажется, это абсолютно нормально. Ирина ждет друга от 63 до 68 лет. Милости просим, комплименты получает. Такая симпатичная, такая хорошенькая. Ну, очень стеснительная. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ирин, не сильно вас расхвалила?
1: Наверное, сильно. Но очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое.
0: Ирина, как...
1: Спасибо за внимание.
0: Как много мужчин уже позвонило. Я же не всех еще назвала.
1: Ой,
0: там уже в WhatsApp висят. Скажите, пожалуйста, Ирин, а ваше любимое время года какое?
1: Мое любимое время года – август.
0: Август – это месяц, да? То есть вы любите конец лета?
1: Да, я люблю.
0: Ага, чем вам такое?
1: Я люблю тепло. Вообще, очень теплолюбивая.
0: Ага, когда жарко, как вам?
1: Когда жарко, я спокойно переношу и даже кондиционер не включаю.
0: Надо же, такое впечатление, что вы с Сибири переехали на Кубань, прям не насладитесь никак. Ирина, вот расскажите, пожалуйста, как вы видите один день с любимым человеком? Вот расскажите, в субботу оба дома, вот проснулись. Как вы себе это представляете?
1: Ну, конечно же, поцеловать друг дружку.
0: О, как! Я думала, с кофе начнется.
1: Пожелать доброго утра.
0: Так.
1: Вот. А потом спросить, что будем есть на завтрак.
0: Ой, какая хорошая у нас Ирина.
1: Что мы будем завтракать.
0: Ирина.
1: Вот. Он скажет свое, я скажу свое. Придем к общему знаменателю. Ну, конечно, каждому свое. Вот накроем стол и будем смотреть какую-нибудь передачу по телевизору утром и завтракать.
0: А в обед поедем на море.
1: А в обед поедем на море, искупаемся. Вечером приедем и будем на улице стол, накроем стол и будем сидеть и опять беседовать.
0: И любоваться вечером и закатом. Какая
1: да.
0: Вы просто... Ирина, вы обалденная. Вот честно вам хочу сказать. При вашей скромности вы какая-то необыкновенно такая открытая. Ирина, ну пригласите мужчин к знакомству, скажите, пусть не стесняются вам звонить.
1: Ой, дорогие мужчины, звоните мне, пожалуйста. Я постараюсь каждому уделить внимание. Я всем отвечу, обязательно всем отвечу. Но я хочу предупредить, что мне нужна помощь. Вот, я совсем не разбираюсь в технике, у меня все ломается, и у меня начинается паника, все, и это, кому бежать, что делать, вот, и мастера как бы не очень-то хотят делать за маленькие деньги, а больших у меня нет денег, и, конечно, очень хочется такой мужчины, чтобы в технике разбирался, чтобы рулил там, в гараже что-то чинил, чтобы... Пахло от него мужчиной, понимаешь?
0: Да, понимаю, я-то понимаю, дорогая моя Ирин. Освобождаю телефон, потому что вас сейчас услышали еще сотня мужчин, я не знаю, тысячи и сотня, наверное, набирает номер телефона. Ирина, вы очаровательна, вы обаятельна. Я могу представить, какая вы симпатична, какая вы приятная. Большого счастья вам желаю, эту песню дарю вам. А мужчины, звоните, плюс 7-928-401-2020. Открыто, добра, искренне, прямо вот готова к общению. Забирайте. Я ваша сваха Виктория. Рекомендую.

Друзья, для тех, кто звонит прямо сейчас, плюс 7-928-401-2020, Макс. Кроме того, час после программы я, Виктория Никитюк, ваша сваха на Казак-ФМ, буду дежурить для того, чтобы познакомить вас с Ириной. Звоните, не стесняйтесь, знаю, что тети, дяди и соседи передают тем, кто одинок. Там такая хорошая женщина была. Пожалуйста, позвони по этому телефону. Звоните, непременно всем отвечу. Ирина, мне удивительно и неудивительно, вы очаровательна, вы соблазнительна, вы... При том, что вы такая открытая и, мне показалось, яркая, вы еще и стеснительная, спокойная. Ну, какая-то необыкновенная. Вы как цветок. Вот вы для меня как лилия, Ирина. Ну, вот так я себе нарисовала белые лилии вас. Очень душистые, очень скромные, но вместе с тем красивые такой. Очень советую мужчинам, поэтому звоните и звоните, правильно делайте. Плюс 7-928-401-2020. Ирина, напомню, живет в Темиргоевской. Жила в Лабинске какое-то время. Лабинские мужчины, можете обратить внимание, она ваш город знает. Вдовушка, у нее взрослая дочь. С дочерью прекрасные отношения. Зять мешает быть близкими. Ирина по жизни растеряла, как-то получилось так. А такое бывает. Знаете, как говорят, отслужили мы друг другу, как друзья. Говорить уже не о чем, делить уже нечего. Бывает такое, как говорят те друзья, которые уходят на каком-то, в какой-то период. Это уже отслужившие нам учителя. И ничего такого в жизни страшного нет. Мы благодарны им за этот путь. Вот Ирина осталась одна, абсолютно одна, родня далеко. И она говорит: от одиночества, Виктория, я не знаю, что делать. Отстояла длинную очередь, попала в программу. Пожалуйста, мужчины, знакомьтесь. Рост 1,63 м, вес 78 килограммов, серо-голубые глаза, до плеч русые волосы, симпатюлечка, скорпион. Ну, конечно, знает, чего хочет. Не потерпит агрессии, скандалов, громких звуков в свою сторону, потому что сама очень рассудительная, спокойная, прекрасно готовит, она говорит, я очень люблю готовить. Очень нужна опора, потому что я совсем одна. Вот, я еще спросила, Ирина, вы чистюля, чистюля? Она говорит, я-то чистюля, но я такая, что могу разбросать вещи и к партнеру не буду. Я говорю, такой, извините, вещей столько, вон вас сколько, я одна, бывает. Разбросаете, соберете. Ну, в общем, я хочу пожелать еще раз Ирине, она ищет мужчину от 63 до 68 лет, того самого, о ком она мечтает. Пусть все сбудется, Ирина. Мужчины, я еще час у телефона по программе «Сваха». Предупреждаю тех, кому хочется просто поболтать с ведущей. Нет, не буду. Плюс 7-928-401-2020. Только по программе «Сваха» я веду с вами диалог в этот час. Пока-пока. Всего самого доброго. Если вы не согласны с одиночеством, вставайте в очередь в программу «Сваха». Да, долго. Да, надо подождать. Но все-таки. И потом мне нравятся те люди, которые в этот час, когда я дежурю, говорят мне: Виктория, может быть, там появились номера тех, кто стоит в очереди, вот мне нужно до такого-то возраста, меня зовут так-то, например, Артем, я бы хотела, дадите мне телефон женщин, конечно, зачем так ждать долго, когда можем, может быть, посодействовать и раньше. Вот такую службу ведет радиостанция Казак-ФМ. Мы вас очень любим, мы говорим, что мы гуляй душа, и мы душой гуляем с вами, когда вам хорошо, и поэтому мы работаем для вас 25 часов в сутки. Это радио Казак-ФМ. Пока-пока, хорошего отдыха, хорошего настроения. Сегодня пятница. В 20:00 встречаемся в Варенчиках. Жду вас на свидание. Пока. Ваша Виктория Никитюк.

0: транзитный твой вокзал.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну почему вы мне не разрешаете смотреть мультики с утра до вечера?
3: Потому что это вредно, Нина.
0: Что в них такого вредного? Они же интересные.
3: Интересные, но далеко не все. А вредно много смотреть мультики даже не из-за их содержания, хотя это тоже важно, а по другим причинам.
0: По каким?
3: Во-первых, если ребенок проводит много времени перед телевизором, то он мало двигается, а должен бегать и прыгать для нормального развития. Во-вторых, младенец постоянно осваивает новые навыки и развивает новые умения. Ему важно общаться с близкими людьми, слушать человеческую речь, смотреть по сторонам, изучать мир. А мультики для ребенка до 2 лет — это просто двигающаяся картинка, на которой он залипает, но ничего на самом деле не понимает. В-третьих, ребенок должен научиться проводить время наедине с собой, и ему не должно быть скучно. Для этого существуют конструкторы, карандаши, фломастеры и другие игрушки. А мультики не дают возможности научиться играть и развлекаться самостоятельно. Ну и, наконец, из-за долгого просмотра мультиков могут возникнуть проблемы со зрением. Вот поэтому мы с тобой договорились, что в день ты будешь смотреть мультики 2 раза по 30 минут.
0: А мои подружки смотрят больше.
3: Нина, мы твои родители, и в нашей семье правила устанавливаем мы. 1 час мультиков в день для твоего возраста – это разумная норма.
0: Ну ладно, папочка, включай давай мою норму сегодня.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Zack FM.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Качири – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют качири сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать качири, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – качири со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.
1: Море лето с Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

пятницы и добрый вечер. Здравствуйте, я Виктория Никитюк. Это начинаются варенички. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. Пишите в Макс, звоните нам. И хочу поздравить всех от радиостанции Казак-ФМ с медовым спасом. С праздником больших всех вас. С большим. К нам пришел медовый спас. Мед сегодня освещаем. Жизни сладкой всем желаем. На столе будут блины, медовик и пироги. Пусть святой волшебный мед вам здоровье принесет. Мира, здоровья, счастья и любви каждому из вас, дорогие, любимые наши радиослушатели. Начинаются варенички. Еще раз повторю наш номер телефона. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и дозванивайтесь. И пишите в Макс. Еще у нас есть электронный адрес вареник@казак.фм. И сегодня с днем рождения мы поздравляем замечательного человека, выдающегося врача, кандидата медицинских наук, кардиохирурга и сосудистого хирурга краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Очаповского Аслана Закиряева. Аслан Бубаевич – уникальный человек, он профессионал. 3 года назад стал первым в России хирургом, которому удалось выполнить протезирование печеночной артерии с помощью робота. Прежде такие операции выполнялись только открытым методом. Уважаемый Аслан Бубаевич, вы посвятили жизнь спасению людей и отдаетесь своей профессии всецело. Ваша работа не подчиняется графику. В любое время дня и ночи вы приходите на помощь к тем, кто борется за жизнь. Вы беретесь оперировать тогда, когда сложно, и подчас делаете то, что другим кажется практически невозможным. Вы молоды и невероятно талантливы. Создаете новые подходы в ангиохирургии и делитесь своим опытом не только в России, но и во всем мире. Вы неравнодушны, и именно поэтому ваши пациенты помнят о вас всегда. В самые сложные моменты вы знаете не только, как провести операцию. Вы умеете подобрать нужные слова, чтобы поддержать вашего пациента и вселить в него уверенность. Все, что вы делаете каждый день, заслуживает большого уважения. Ведь самое дорогое – это человеческая жизнь, и поэтому ваш труд просто бесценен. С днем рождения, Аслан Бубаевич! Пусть ваш профессиональный путь будет долгим и плодотворным. Будьте счастливы и здоровы. Пусть рядом всегда будут родные и любимые вами люди. Это поздравление от ваших благодарных пациентов. Ну и, конечно же, принимайте самые теплые поздравления от нашего коллектива, от радиостанции «Казак-ФМ». Желаем вам, удивительному профессионалу своего дела, замечательному человеку, чуткому, отзывчивому, новых достижений, неиссякаемой энергии. И пусть каждый день приносит удовлетворение от дела, которому вы служите. Спасибо, что вы есть. Для вас эта песня «Мой Дагестан».

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны-2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой-1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
7: А память есть?
6: Да.
7: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
6: Нет.
7: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, на 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
11: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
12: В вечернем эфире есть такая традиция перекличка плюс 7-928-401-2020 наш Макс. Кроме того, вы дозваниваетесь. Но вот хочу сказать, молодцы отметились Пенза, Ростов-на-Дону, Липецк и Карачаево-Черкесия. Вот, например, Пенза. Добрый вечер, Кубань. У нас похолодание. А так не хочется, лето должно быть летом. Жарким и веселым. Но работа кипит, как обычно. Сейчас собрались за ужином. Папа разогревает макароны. Привет ему. Привет. Поздравляю всех со сладким ароматным праздником Медовым Спасом. Пензенское раздолье на связи. Ой, приятного вам аппетита. Да, вы знаете что, Александр? Вчера шла с работы, так холодно, честное слово. Дочка меня встречала, Виталия, и говорит: мам, вообще, мы хотели пройти, как обычно, пройтись по парку перед тем, как пойти домой. Не, невозможно, ветер такой был. И холодно, она говорит, я замерзла. Представляете, это днем мы такие взвываем, боже, как жарко, а вечером, да, и сегодня, между прочим, такую прохладу ветер создает, что, ну, не запахло осенью, скажу вам я. Вот на самом деле такие ощущения. Вижу ваше сообщение, хочу просто вот еще прочитать вам о праздниках сегодня. Между прочим, кроме Медового Спаса, да, замечательного праздника, я, между прочим, утром своим дала по ложечке чайной меда, поздравила их и сказала, чтобы вы были здоровы, под мирным небом жили, чтобы все исполнялось. С удовольствием все отметили этот праздник вот так. День выгула черепахи. Кто не погулял своих черепах? Я свою точно сегодня не погуляла и не погуляю. На выходных погуляет. Ну, я имею в виду тех черепах, которые в аквариуме. Потому что такая деловая, так по-умному ходит по комнатам и показывает мне, где что не так. Давайте-ка выслушаем Елену из Ростова-на-Дону. Елена, добрый вечер.
13: Добрый вечер.
12: Слушаем.
13: Да, здравствуйте всем. Хотела бы сейчас передать поздравления своей сестре и папе от всей нашей большой семьи. Когда-то наша мама сделала папе большой сюрприз и подарила ему дочь. Поэтому сегодня у них день рождения в один день.
12: А, то есть его день рождения прям?
13: Да.
12: А, здорово. Так, так.
13: Да, вот у нас такой вот прекрасный праздник, когда два наших близких человека празднуют этот прекрасный день, и мы нашей большой семьей хотим поздравить их, передать им просто огромного здоровья, счастья, любви, которое мы каждый день дарим, и которые они дарят нам. Mm-hmm. Поэтому мы их очень любим, и хотим, чтобы они знали это, каждый день чувствовали нашу любовь, слышали и понимали, что мы всегда рядом с ними.
12: Я уверена, что они это чувствуют и знают. Елена, познакомьтесь с папой и с сестрой, как зовут?
13: Михаил и Анна.
12: Михаил и Анна. Это замечательно просто, когда папа такое чудо, такой, я не знаю, бриллиант получает от своей супруги. Муж, да, доченьку. Доченька родилась, доченька. Запомните меня, я всегда так говорю. Ты лучшая группа «Сентябрь» продолжает программу «Счастье вашей семье».

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Ну, как всегда, с вами тепло и уютно. Астрахань, Ставрополье, Пенза, Ростов-на-Дону, Липецк, Карачаево, Черкесия с нами уже к этим минуткам. Ну, давайте почитаем. Наталья пишет: «Привет из Ставрополя. Всех радиослушателей любимой волны поздравляю с медовым спасом. Это здорово. Добрый вечер, казачок. Хочу передать привет своему брату Сергееву Алексею и всей его семье, которая отдыхает у нас на Кубани. Его сестра Людмила. Ну, с удовольствием передаем привет. Так, зонтик, Пензенская область, да, мы поговорили о том, что вам не нравится, что похолодало. Зонтовски, все будет хорошо. Пишут вам казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района. Сегодня поздравляем с днем рождения нашего казака Слыщенко Александра Владимировича с 60-летием. От души поздравляем. Это прекрасный возраст, когда понимаешь цену, понимаешь, да, что цена каждого момента важна, и умеешь радоваться простым вещам. Желаем богатырского здоровья, оптимизма и жизнелюбия. Пусть силы никогда не покидают, настроение всегда будет отличным. В душе живет всегда молодость. Желаем финансовой стабильности, уюта в доме, любви близких. Пусть жизнь дарит яркие эмоции, незабываемые впечатления и много счастливых дней. Оставайтесь таким же энергичным и веселым. От души поздравляем. Друзья, Евгения Андреевна из Копанской на связи. Здравствуйте.
2: Ой, добрый вечер всем слушателям «Казачка». Сегодня день рождения у нашей кумушки, МПС Любовь Борисовны. Кумушка, пусть каждый твой день приносит тебе радость и улыбки. Пусть тебя окружает любовь и поддержка близких и родных. Крепкого тебе здоровья, Любовь Борисовна, мира и счастья. Пусть семья тебе будет надежным тылом и опорой. Ну, будь счастлива, родная.
1: Любовь Борисовна, знаю ваш почерк, вы писали письма. Сегодня от души присоединяюсь, желаю вам счастья, счастья, еще раз счастья, потому что вы сами загадаете, каким оно будет. Поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, сколько сообщений с днем свадьбы сегодня. Поздравляем всех тех, кто в этот день женился или замуж вышел, кто создал свой счастливый союз. От радиостанции Казак ФМ вам сердечный привет и наши наилучшие пожелания мира, тепла, добра, уюта. Пусть все у вас будет хорошо и, главное, огромной любви. Добрый вечер, Казак ФМ. Поздравляю родных, дорогих, любимых родителей Поповкиных Александра и Галину из хутора Миклета с золотой свадьбой. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, совет да любовь на долгие года. Это поздравление от сына Сергея, его семьи и от дочери Елены и ее семьи. Любимый женьшень Ольги, не знаю, женщине, наверное, Ольге и сыну Артему передаю привет в Краснодар. Ох уж эти гаджеты, как они нам, ну и гаджеты, да, делают? Да, любимой женщине, наверное, Ольге и сыну Артему привет в Краснодар. Нахожусь на пасеке. Так это правильно, прям сегодня в Медовый Спас. В Карачаево-Черкесии очень соскучился по вам. Скоро приеду домой. Роман, Роман, приезжайте. Ой, как вкусно вы написали. Прям почувствовала. Пасеку. Добрый вечер. С Медовым Спасом поздравляю весь коллектив радиостанции «Любимого радио». Своих коллег, родных и друзей. Татьяна Ивановна Ломбарская пишет из Краснодара. Всем желаю янтарной, солнечной, медовой жизни. Пусть Господь защитит вас от невзгод, бед и обид. Пусть Спас Медовый подарит вам здоровье, счастье, любовь и душевное тепло. В доме пусть всегда будут любовь, уют, покой и тепло. Всем крепкого здоровья, счастья, молодости подольше. Любви, удачи и успехов в личной жизни. С уважением, ваша Татьяна Ивановна. А вот у меня еще какое есть поздравление с днем свадьбы. Мальцевых Людмилу Васильевну, мамочку, и Анатолия Яковлевича, папочку, от всей дружной семьи с праздником поздравляют. Сегодня 50-летие ваше, и нам написала Ирина Анатольевна Мальцева, что родители сегодня, мама большая поклонница радиостанции Казак ФМ, спасибо вам. У них сегодня золотая свадьба, 50 лет совместной жизни. А меня и брата Артема, к сожалению, рядом нет. Хочется их поддержать, пожелать жить дружно, благополучно и счастливо. От души желаем, Людмила Васильевна, Анатолий Яковлевич, очень хочется

чтобы вы от души сейчас прям обняли друг друга. Горько вам кричим, потому что желаем сладкой-пересладкой жизни. Пусть все у вас и у ваших детей, у ваших родных, близких, друзей будет так хорошо, чтобы, когда вы собирались за общим столом, вы говорили друг другу «Слава Богу, что все мы вместе». Я хочу подарить вам песню от радио «Казак ФМ». Сергей Любавин, «Свадьбы», в честь вашей золотой свадьбы. Поздравляем!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Друзья, передают привет жене Татьяне. Поздравления с окончанием службы в Федеральной службе исполнения наказаний России. 21 год. Она честно отработала, и теперь перед ней открыты новые горизонты. Мы с дочками Верой и Олей, пишет Андрей, очень ее любим и желаем нашей маме всего самого хорошего. С приветом из Липецка. Липецк помахала от души. Машу вам ручкой, все будет хорошо. И поздравляем. Конечно же, новые горизонты, это всегда замечательно. Так, семья Чекуновых из села Ковалевского Новокубанского района. С днем рождения поздравляют Шабанову Надежду Ильхамовну с 20-летием. Сегодня все краски мира, все прекрасные мелодии, все звезды и солнце, и луна. Все для тебя. Будь всегда такой же красивой, счастливой. Пусть исполняются желания, сбываются все твои мечты. Мы желаем света, радости, ярких эмоций тебе. Пусть молодость будет безоблачной, полной надежд и любви. Цвети, будь самой счастливой. С днем рождения. И к поздравлениям, конечно же, присоединяются все-все родственники. Так, друзья, Валентина Шаповалова пишет: «Привет вашей Машеньке, это моей черепахе». Представляете? И Тоши тоже. Как же вы их любите. Добрый вечер, дорогие друзья, близкие мои коллеги, станичники, конечно, мой супруг любимый, Александр Михайлович, пишет Валентина Шаповалова из Геогинска. Мои дорогие люди, поздравляю всех с медовым спасом. Желаю побольше сладкой жизни, без горечи. Пусть будет вкусно жить, как вкушать мед с чаем и блинчиками. Кто сейчас ужинает, приятного вам аппетита и настроения хорошего. Так, от всей души поздравляю Виталию с поступлением. Да, всего самого хорошего. Спасибо большое, Шаповаловы, вам привет. Наталья из Новощербиновской, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Сегодня мы хотим поздравить с золотой свадьбой очень замечательных, добрых супругов Авдеевых Николая Ефимовича и Татьяну Васильевну. Дорогие Николай и Танюша, поздравляем вас. Желаем мирного неба, крепкого-крепкого здоровья, моря счастья, тепла родных. Они воспитали прекрасных сына и дочку. Всех земных благ вам. Будьте любимы и Богом хранимы. А мы вам кричим горько. Семьи Кукса, Мирошниченко и подруга Наталья.
1: И мы вам кричим горько. И покрепче друг друга обнимите. И не разжимайте ваших рук. Пусть все-все у вас будет хорошо. А вот из жаркой Астрахани привет прилетел на Казак ФМ. Желаю всем приятной, яркой пятницы, пишет Евгений Диденко. И хороших выходных. Скучаю по родному городу Кореновску. Лучше Кореновской и Кубани. На свете больше ничего нет. Всем добра.

0: Друзья, ближайший выпуск проекта «Разговор за жизнь» я решил посвятить актуальной проблеме, которая касается практически каждого из нас – здоровью сердечно-сосудистой системы.
1: Давление должно быть у человека не более 130. То есть это значит, что если оно у вас 140, то есть уже повод идти к кардиологу.
0: И не только об этом, поговорим с моим гостем, уникальным ангиохирургом, доктором медицинских наук, заведующим первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чеповского Романом Виноградовым. Итак, до встречи в воскресенье в 20 часов.
2: Разговор за жизнь. Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: А я вспомнила, как вчера с вами играла, сама с собой играла и сказала, на 12 регионов за пределами Краснодарского края перекличку ставлю. 10 получилось. А сегодня Воронеж, Запорожье, Астрахань, Ставрополье, Пенза, Ростов-на-Дону, Липецк и Карачаево-Черкесия с нами. Замечательно, 4-6-8. Догоняйте. Добрый пятничный вечер. Передаю привет любимому казачку, всем родным, друзьям по эфиру. И поздравляю всех с медовым спасом, пишет Валентина из Мингрельской. Всех-всех благ, здоровья, счастья и, главное, мирного неба над головой. Добрый вечер, сестры Татьяна и Аня из Воронежа, а также брат Николай из Запорожья. Поздравляют с днем рождения от всей души сестру Надежду Кухта. Сестренка, пусть жизнь твоя будет яркой, радостной и счастливой. Здоровья тебе и исполнения желаний. К поздравлениям присоединяются племянники, племянница, внуки. Привет отправляется в село Михайлов Северского района. Добрый вечер! С медовым спасом, сладкой жизни, любви, с уважением, Татьяна. Ой, спасибо, Танечка, замечательно. Сейчас бы пошла в тему праздника песня Прохора Шаляпина «Россия медовая», пишет Зонтик из Пензенской области. Да, наверное, дозванивайтесь. Так, смотрю следующее сообщение. Красивые персики. Доброго вечера. Передаю привет в поселок Виноградный своим любимым родным, тете Вале и дяде Саше Евстигнеевым. Здоровья вам и долгих лет от Людмилки из станицы Надухаевская. Привет всем вашему коллективу Казак-ФМ. Вы самые лучшие. Спасибо вам за настроение. Ой, какие баночки чистенькие, красивые. Под радио Казак-ФМ и закручивать на зиму очень хорошо. А потом, Людовик, любимая моя, вы знаете, потом открываете и такой вкус. Вспоминаете, под какие песни вы закатывали. И, конечно же, очень-очень вкусно. А Руслан Петруленко, Ярославль, ставит в мой список, чтобы, конечно же, набрать очков. Любимый Казак-ФМ, передайте, пожалуйста, привет Арине Девяткиной из Краснодара, от Никиты. Никита, ну передаем же от души. Конечно, передаем. Так, Валентина Шаповалова, удачи вам в мытье посуды, всем поделитесь. Добрый вечер, кубанец. Здравствуйте, Виктория. Поздравляю всех с медовым спасом. Это пишет Виталий Косых. Будьте

0: Трое сделали для Краснодара многое и смогли любовь кубанцев заслужить. Получилось галицкий. Вас в воскресных субботних программах поздравляют наши радиослушатели от души. С низким поклоном к вам и радиостанции Казак-ФМ. Екатерина из Старощербиновской на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Добрый вечер. Я сегодня хочу поздравить в этот праздничный день Дома Спаса всех вас, мои жители страны. В этот прекрасный день Медовый Спас 56 лет назад родилась очень прекрасный человечек, доктор, заведующая нашего отделения Корнакова Татьяна Леонидовна. А поздравляет ее коллектив инфекционного отделения Старощербиновской. Что пожелать вам, Татьяна Леонидовна? Ну, конечно, счастье. Оно везде, в цветах, словах, порой не так. Будьте счастливы, сегодня и всегда. Ну, конечно, быть всегда веселой, доброй и красивой. Пусть сбываются все мечты, удача всегда будет с вами. Пусть радуют дети и родные. При этом желаем вам крепкого здоровья и особенно хорошей зарплаты вам.
0: Замечательные поздравления, все по делу. Я хочу сказать, имениннице, будьте счастливы, здоровы. Пусть все-все, что сейчас Екатерина сказала, исполнится, потому что пожелания действительно замечательные. Русик шлет привет всем тем, кто слушает радио Казак-ФМ, а Светлана с Медовым Спасом особенный привет шлет Валентине Шаповаловой, Виталию, Русику, Кузьмичу, Галине Матвеевне, Анжеле. Мы с ней очень хорошо пообщались по телефону. Хотелось бы, да, Свет, если получится, никто пока Медовый Спас не заказал от Вики Цыгановой. Друзья, много еще сообщений. Пока послушаем замечательную песню. Екатерина заказала. Группа «Рождество». Знаешь, как хочется жить. Дозванивайтесь. +7 928 401 2020.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Но я хочу сказать, что очень много сообщений. Я, конечно, их сейчас дочитаю. Обязательно. Добрый вечер, с праздником, с медовым спасом. Всем здоровья, мира и добра желает Морозова Анастасия. Привет любимым родителям Владимиру и Наталье. Обнимаю вас. Конечно же, передаем. Ваши постоянные слушатели, хотим первый раз передать привет от жены Ольги и сына Артема. А почему первый раз? Почему вы не заглядывали? Дорогому супругу Роману и его коллеге по пасеке Михаилу в станицу Отрадную. В данный момент они находятся в поле с пчелами, а мы уже знаем. Хотим пожелать им успехов в этом нелегком труде. Ой, обязательно мы тоже пожелаем. Любимую жену Людмилу поздравляю с медовым спасом, написал муж Андрей. Хочу передать привет Крыму, семье Барилки, которые организовали нам отпуск и подпись «Самолет». Ну ладно, самолет так самолет. Оксана Викторовна, Анастасия Романовна Армавир поздравляют кума и крестного Ремина Антона Алексеевича с днем рождения. Пусть радость всегда стучится в твой дом. Здоровья, живи в достатке, любви, гармонии. Пусть любое дело, за которое ты берешься, дается довести до конца. Желаем оставаться таким же бодрым, энергичным и веселым многие долгие годы. Ребят, если кто-то, дорогие мои любимые...
0: Казак FM.

0: Спокойной ночи, казачата. На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Белые перышки». Давным-давно это было. Зима в тот год была очень холодная. Такая холодная, что птицы все от холода замерзли. Один только глухарь остался жить, не замерз. Прошла зима. Снова весна наступила. Прилетели с юга лебеди. Когда глухарь рассказывал им про зимний холод, то весь дрожал. Но весна теплая прошла, и лето жаркое кончилось. Стали лебеди собираться улетать на юг.
2: «А я как же?»
1: – спрашивает глухарь.
2: «Один тут замерзать останусь. Я тоже с вами полечу».
3: «Дорога дальняя»,
1: – говорят лебеди.
3: «Все равно отстанешь».
1: Плачет глухарь, оставаться не хочет.
2: «Я не отстану, только возьмите меня с собой!»
1: Подумали лебеди, как быть? И оставлять глухаря жалко, и дорога впереди трудная. Вот один лебедь и говорит товарищам:
3: «Я его к себе тонкой веревкой привяжу. Ты, глухарь, согласен?»
1: Обрадовался глухарь.
2: «Согласен, конечно, согласен!»
1: Собрались лебеди, взмахнули крыльями и полетели. Летят лебеди над лесом. Внизу рябина краснеет, ели темными ветками машут, березки золотыми листьями поблескивают.
4: «До свидания, лебеди, до свидания, белые! Счастливого пути!»
1: Летят они над полями, летят над лесами. Впереди лебеди, а сзади глухарь на веревочке. Летит он и едва-едва крыльями машет. Трудно ему.
3: «Ну что, устал?»
1: – кричит ему лебедь.
2: «Ничего!»
1: – говорит глухарь.
2: «Пока лечу!»
1: Еще час, другой пролетели. Опустились лебеди отдохнуть. Совсем устал глухарь. Сидит, глаза закрыл.
3: «Вот что, глухарь, ты все-таки оставайся», —
1: говорит ему лебедь.
3: «Зима скоро пройдет, и мы опять вернемся. А чтобы ты не скучал, я тебе белые перышки подарю».
1: Тогда вырвал лебедь у себя белые перышки и воткнул их прямо в крылья глухарю. Но не смог глухарь подняться вместе с ними в небо. Лебеди полетели дальше, а глухарь долго-долго под березкой сидел, след им смотрел и плакал. Так долго плакал, что у него глаза и брови покраснели. С тех пор у глухарей глаза и брови стали красные, а в их крыльях белые перышки появились. Но на юг глухари больше осенью не летают. Вот такая история, малыш. А теперь закрывай глазки и засыпай. Настало время сказочных снов.

0: помочь.
1: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
2: Хорошо-то как!

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

Zack FM. Zack FM.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим?
1: А что?
0: Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал?
1: Что?
0: Лежал!
2: Шутки!

0: ФМ.
1: Всем привет! С вами на радио Казак ФМ Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно. Неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь. Я говорю, металлист с кем играет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану, а без

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: дороги радионастрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.